0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Пилот?

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поиск грибов, и у них вырабатывается дофамин.
4: Было такое на себе.
3: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Да, ты включается древний механизм добычи. Еще один гриб. А вот еще.
5: И так все. И уходят в тайгу люди.
3: Да, так и уходят.
6: Это одна полянка, кстати,
3: а это
6: тоже.
3: полянка. Ягодники и грибники, вот это типа
6: больные
3: тихая
6: люди.
3: Охота. Угу. Получается, лудоманы те же самые. Угу.
6: Вот. Лечить что? Надо или что?
3: Ну, немножечко.
5: Это просто если у лудоманов казино, у них, знаешь, вот это вот, да, все еще такое ставка, сверкает, еще ставка. Ну, человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас. Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге. 9:09 сегодня.
1: Ой, сегодня опять начнется этот свадебный день.
2: Женитьба.
0: Плюс 14.
1: Да, на улице пока тепло, хорошо. Сегодня, кстати, обещают вроде без осадков. Я посмотрел.
0: Плюс 19.
1: Прям движение туда-сюда.
2: Аномальную температуру обещает сегодня и завтра по области на плюс 7 градусов.
1: Я вчера так укатался вообще, брат, на воде. Вообще.
2: Ох, целый Сашка, день. Ты уж себя береги.
1: Не, но...
3: ты на воде.
1: Да, на воде, но вода холодная уже. Ниже 20.
2: Только что ты хотел уже осень, сентябрь.
1: Кукушата прячутся.
2: Сжимаются.
1: Да, и я вчера наблюдал этот пожар на Черняховского просто. Дымище валилось.
2: Там крыша, по-моему, горела.
1: Склад, да, Денисовский. И я прям это, такой думаю, что произошло? Это так, и так пытался заглянуть за деревья и сяк.
2: Ничего. Помочь хотел или что?
1: Да, как,
2: все потушили, все хорошо, пострадавших нет.
1: Да, и опять же вот сейчас проезжал по одной из ключевых заправок, это в районе Шейкмана, Большакова, вроде народу не было.
2: Шейки.
1: Да.
2: Там есть
1: со мной, слушай, со мной уперлась бабушка, я сегодня на велосипеде.
2: Сталкерша.
1: Бабушка-сталкерша уперлась и прям пилит за мной, пилит. Я и так добавляю, она снова добавляет.
3: Снимала тебя, сейчас ждем.
1: Не знаю, что она там снимала, я там через ступеньки перепрыгнул, она за мной не сунулась, поэтому я добавил, и у цирка она меня пыталась догнать.
0: Погоня прям с утра, а?
1: Да, не говори вообще.
3: За Сашкиным телом. С собаками.
1: Ребята, начинается новый день. Катапульта будет тут до 11 утра. Просыпайтесь и вы. Всем здрасте.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова, 4. 0+.
11: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
12: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
11: Подробнее на lenina-100.ru.
12: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
13: Застройщик ОСЖ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
14: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
15: Смотри, что могу!
16: Лето как будто и не заканчивалось.
17: Завтра снова в Лим-Попо.
16: С такими скидками хоть каждый день.
18: Позитив не за горами.
19: А на горках!
12: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-24-47-41. 16+.
2: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
14: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург.
15: Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
17: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: В Монетке качество на высоте. Печенье-орешки «Делис» – 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
20: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
21: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта!

0: 18+.
1: Реклама.
2: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина. На 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса. Близкие и дымные заезды. Яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тибойл». 0+.

0: рыночной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Тенет». Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
7: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
8: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
6: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
9: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
10: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН П-304-667-404-800-092.
11: Что на свете всех милей?
12: Гулять в тени его аллей.
11: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
12: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
10: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
13: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
14: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
13: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
14: Поехали. Скажи адрес.
13: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
14: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
15: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
16: Катапульта.
17: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санька, ну рассказывай давай, что там.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Значит, что касается движения, по-прежнему еще накапливается народ в районе Шаумяна и Серафимы Дерябиной со стороны Кольца и со стороны Белореченской. По-прежнему еще пока не так быстро проходимость, нелегка, как говорится, на улице Репина в районе Радуги из-за переезда. Весь бульвар наполнился в направлении Кирова транспортом. Затруднения в движении продолжаются на Восточной Первомайской, Ленина и до Малышева. Также на Карла Липкнехта перед Ленина и перед Первомайской, Ленина в районе площади со стороны Московской. Трафик подрастает опять в направлении Базовой из-под Кольцовской развязки. Затруднения в движении на Старом Сибирском тракте со стороны Декабристов посередине. Серьезнее перед Калиной, а также на участке Малышева от Гагарина в направлении Мира. Что касается северной части города, Уралмаш норм, кроме первого километра, там, где люди разворачиваются, и плюс еще Шевская перед промышленным проездом со стороны Эльмаша. В целом движение нормальное, главное, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Таких приколов я не видел еще, парни.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге.
4: Дорогие слушатели, пришло время разыграть эксклюзивный набор призов, поэтому ваша задача сейчас дозвониться по телефону 237-104. Нам нужны сразу два радиослушателя. Те, кто любит уральский рок, разбирается
3: да,
4: в нем.
3: И приз хочет такой же прекрасный. Спонсор конкурса ООСЗ «Ленина 100», сайт lenina-100.ru.
4: Для вас мы приготовили три рок-факта. Вам надо либо верить в них, либо не верить. Тут три правильных ответа. Вернее, больше правильных ответов наберет, тот победит. Звонок у нас есть.
3: О, алло, привет.
4: Доброе утро, да. Алло, как зовут вас? Алло.
3: Поговорите с нами.
4: Ну, ребят, если дозвонились, ну давайте когда разговаривать. 237-104. Что, онемение временное какое-то у людей случилось?
5: Скромность?
3: Ага. Алло.
4: Здравствуйте.
6: Алло, доброе
4: да.
6: утро.
4: Привет, как зовут вас?
6: Анастасия.
4: Настя, скажите, какой коллектив рокерский вам больше всего нравится из нашего уральского рока?
6: Бутусов.
3: Да, согласны.
4: Напой что-нибудь из... Того, что она...
6: Меня ни слуха, ни голос.
4: Какая разница?
3: Мы же не твои данные.
4: Это же Наутилус, это же не оперное пение. Ну ладно, давай следующего примем. Кто у нас на связи? Алло. Ну, привет.
7: Привет.
4: Ты дозвонился? Как зовут тебя?
7: Евгений.
4: Евгений. Какая группа рок, я имею в виду, из уральских рокеров тебе нравится больше всего?
7: Точно не скажу, у меня... Друг очень хорошо разбирается.
3: Ну подожди, ну смысловые галлюцинации ты знаешь?
4: Ну подожди,
3: ведь?
4: Да, действительно, какую музыку чаще всего ты слушал? Агата Кристи, смысловые, Наутилус Помпилиус, Чайф. Ну? Что, прости? А закрой окна, пожалуйста.
3: Да, мы тебя так плохо слышим.
7: Агату Кристи слушал.
4: Вот, а говоришь, не разбираешься. Да. Давайте поиграем. Вот давайте. Мы для вас, в честь того, что 26-й год назван годом уральского рока, у нас еще и юбилей Свердловского рок-клуба, мы приготовили три утверждения про рок-музыкантов. Если вы в них верите или не верите, говорите «да» и «нет». Больше всего правильных ответов, чем ваш оппонент наберете, приз будет ваш. Мы утверждаем, что в 90-м году Владимир Шахрин инициировал субботник. Там добровольцы с музыкантами убирали мусор в городе. Потом состоялся еще и концерт, где чайфы пели. Верите в это, Настя?
5: 90-й год.
4: Верю. Ты веришь. А ты, Евгений?
7: Да, верю.
4: Дальше.
5: Мы утверждаем, что первый альбом... Группа ТОП записала в прямом смысле, вот прям подпольно. Студия в коммуналке под комнатой просто вырыли, чуть ли там не того подвал.
4: И записывали, ага.
5: Да, и там прямо вот записывали.
4: Настя, ты как, подполье. Веришь в это?
6: Ну, зная группу ТОП, да, верю.
5: Эти могут.
4: А ты, Евгений? Да.
5: Ну,
4: веришь или не веришь?
7: Верю.
3: Веришь.
4: Ну и заключительное.
3: Мы утверждаем, что в клипе на песню «Опиум для никого» музыканты группы Агаты Кристи использовали дрессированных летучих мышей из зоопарка.
4: Веришь?
6: Нет.
4: Настя не верит. А Евгений?
3: Женя, ты веришь.
4: Ты веришь.
5: Да не дрессированные они были, просто.
4: Теперь давайте разбираться. Да, действительно, в 90-м году Владимир Шахрин субботник устроил. У них на самом деле еще и передача прикольная снималась с Бегуновым. Они, если мне память не изменяет, на 4-м канале были. Вот, и они там всякие шуточные сюжеты, и субботники мутили, и что только не делали, а потом еще и пели вместе с молодыми группами для всех собравшихся на субботник.
5: Вот реально тогда еще голь на выдумку хитра, вот реально студии не было хорошей, и звукорежиссер Гера Конев прям вырыл под своей комнатой в коммуналке студию практически, и там записали группа ТОП. Да, действительно, они могли такое сделать.
4: Ну и, наконец, про клип, о котором... Кристи.
3: Ну, не было в клипе Агаты Кристи ни дрессированных летучих мышей из зоопарка.
4: Никаких, да.
3: Да, ну ты молодец.
4: Жень, ты не расстраивайся. Ничего страшного, у тебя будет еще попытка. Ты же, Настя, получаешь двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рок-клуба». Оставайся на связи. Жень, с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
7: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Пилот FM.
2: Реклама.
0: Уралмаш не будет прежним.
8: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
0: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
13: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
15: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
18: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
19: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
20: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
19: Подробнее на lenina-100.ru.
20: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
21: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни и специалистам позвони. Набери 201-55-33.
23: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Неоферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
25: Катапульта.

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Денис Паслер рассказал, когда в регионе стабилизируется ситуация с бензином. Накануне у него была пресс-конференция, много было вопросов, много ответов. Так вот, про бензин сказал, что оставшиеся объемы топлива планируют довести до конца недели. Ну, то есть буквально неделя, и все пробки, все очереди рассосутся на заправках. По его словам, сейчас с дизелем проблем нету, а поставки бензина постепенно наращиваются.
1: С дизелем и не было проблем.
2: Да.
1: По поводу бензина, да, я уже каждое утро прям мониторю, днем мониторю, очередей стало меньше, надеюсь, что и в области это тоже, потому что я выходные был в северной части нашей области, там ситуация была плачевная, конечно. Вот, что касается, я так понимаю, там вывели часть производства «Лукойла»,
0: да,
1: того же самого.
0: Да, «Лукойла» открылся, после «Белой башни» так давно не было.
1: Да. Очень надеюсь на то, что появится на автоматических АЗС больше бензина. Вот, и опять же хочу предупредить. Многие пускают, либо дезинформируют, либо пытаются как-то сыграть на этом, либо еще что-то. Слухи о том, что бензин снова пропадет. Ну, то есть, вот и перекупы опять появляются в большом количестве, заливающие и так далее. Вот сегодня буквально смотрел на то, как ребята ночью одного такого поймали на бело-синей заправке.
2: Ну, как бы... Именно перекупа?
1: Ну, он закупает, он затаривается, сливает. У него с собой емкость 200-литровая была. Понимаешь?
2: Ну, таких, да, ловят и наказывают. А у россиян тем временем появился новый тренд, новое развлечение. Но это больше для жителей городов крупных. Они все свои платежки по коммуналке загоняют в нейросети. И та им подробно расписывает за каждую строку, за каждую позицию, за что вот это вот начислено, да, и сколько можно, нужно платить, и почему можно избежать какой-то переплаты, как сэкономить. А потом все отправляют в УК. Правда, говорят, что у управляющих компаний своя нейросеть появилась, которая объясняет, в свою очередь, жителям, почему они должны в срок заплатить. Да, за коммуналку.
3: Нет, так никто не против срок платить.
1: Ой, слушайте, а тут так бомбит некоторых по поводу всяких поднакрученных тарифов. Тут тоже смотрел одного юриста, который показывал, где, как, чего, там, целевые, нецелевые, в общем, как управляющие компании мухлюют, или наоборот пытаются, значит, вот так, вот эдак и эдак. Я иногда смотрю на платежки, и у меня реально создается ощущение, что я снаперсточник играю. Вот прям серьезно. Для тех, кто не разбирается, не заведует показаниями там и прочими вещами, переплачивают очень много. Поэтому смотрите внимательно. Да, можно и через нейросети прогонять, можно просто посидеть, посчитать.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Лето, лето, улетает, мазафака, мазафака.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают кратковременный дождь, температуру плюс 17-18 и облачно. Облачно будет и в Североуральске, а также в Ивделе, но там температура плюс 21.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Артём, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 10:04 в Екатеринбурге. 9 сентября. Сегодня среда на календаре. Начался учебный год, и мы начали задумываться о дополнительном образовании детей.
1: Слушай,
0: в спорте, в том числе.
1: Не только о дополнительном образовании, вообще, в принципе, о расширении мировоззрения. Да. Я хотел сказать, что у нас вообще на радиопилот же еще фотоконкурс вместе с турбокартингом идет. Называется «Адреналин в кадре». И мы 25 сентября все ваши фотки соберем и рандомайзером будем выявлять 10 победителей, которые будут получать сертификаты от турбокартинга. А сегодня у нас в гостях еще и ребята из турбы пришли в гости к нам. Два тренера. Это Остап Кравченко. Привет, Остап.
2: Доброе утро.
1: Старший тренер школы картинга и руководитель, собственно, проекта «Турбокартинг детям», а также Алексей Колпаков, тренер школы картинга. Привет, Леш.
3: Всем слушателям доброе утро, всем привет.
1: Остап, расскажи, пожалуйста, о самом проекте. Что из себя представляет, собственно, проект детям предназначенный?
0: Что за турнир, да?
1: Да, вот турниры, это обучение еще? Или как? И что это такое?
2: Это первый бесплатный турнир. Для детей 10-14 лет включительно.
0: Как попасть сразу всем? Задают вопрос.
2: Для попадания надо заполнить анкету участника.
0: Так я пошла заполнять, у меня любитель картинга.
2: Ну и, соответственно, прийти. Турнир проходит 4 этапа. Задача турнира найти, подготовить, обучить талантливых спортсменов.
1: Слушай, а подожди секунду, 4 этапа, это будет там 16, 8, то есть отбираться будут постоянно только лучшие.
2: Вот почему про задачи проговорил, потому что первый этап — это отбор. Дается участнику 2 бесплатные попытки, таким образом участник, регистрируя их, получает, приходит и показывает время. Вот, и отбирается во второй этап 16 участников, 8 из которых стипендиаты получают бесплатное обучение, 8 уже за деньги, но имеют возможность еще побороться за призы.
0: Ну, вы представляете, сколько народу придет? Это же бесплатно, для людей бесплатно, значит, там придет, не знаю, 100 человек.
2: Ну, мы примем, первый этап может принять, потому что он работает во время месяца, то есть месяц выделяется на это, и, соответственно, в режиме работы картодрома очень много посещаемость. В принципе, может, пропускная способность очень высокая первого этапа, поэтому каждый может принять участие, тем более это и финансово выгодно, и самое главное, что есть возможность попытать удачу, попробовать пройти во второй этап.
0: Регистрация прямо на сайте турбокартинга, да, я так понимаю?
2: Да, можно позвонить на ресепшн, можно приехать, в любом случае бумаги можно заполнить и самостоятельно отправить на ресепшн картодрома, либо уже очно на ресепшене, если приехать. В любом случае рекомендуем заранее позвонить.
0: А вообще, когда это планируется?
2: Квалификация уже стартанула. Вот она у нас, по-моему, с 7 по 15 октября.
0: Это именно на
2: перепроверить.
1: 7 сентября по 15.
2: Да, но если что, информация на сайте есть, можно прочитать либо уточнить. То есть она идет месяц, вот, она уже стартанула, поэтому каждый, кто хочет, кто проходит по возрасту, может принять участие в первом этапе. Еще расскажу про ограничения. Данный турнир рассчитан на новичков. Поэтому пилоты, участвующие в чемпионатах России, Европы, УРФО, ФО и так далее, Свердловских областей, в профессиональных классах, то есть гонщики, имеющие лицензию профессионального гонщика, не допускается к данному.
0: А у детей такие лицензии есть?
1: Есть, конечно.
2: У некоторых, да, конечно.
1: Те, кто в детских спортивных школах. Я хотел еще быстренько спросить, но вот конкретно к Алексею, вы же с детьми постоянно работаете, детские там и праздники, и дни рождения проходят и так далее. Но вы же видите, что ребенок едет, допустим, быстро. А у вас там все время электронное табло с результатами. И вы каких-то вот отмечаете, советуете прийти и прям конкретно тренироваться?
3: Но мы на самом деле стараемся каждые выходные выходить именно в прокат, потому что сейчас, к сожалению, детей немного. Потому что
1: сейчас учеба началась.
3: Да, учеба началась, уже много кружков у них еще при этом в школе, дополнительные секции. И, конечно, когда мы видим, что ребенок понимает, и ему это нравится, и он хочет этим заниматься, конечно, мы подходим к родителям, даем рекомендацию попробовать себя в школе картинга.
1: А вот конкретно этот отборочный сначала турнир и так далее, что будет главным призом вообще для самого главного? Я так понимаю, там более профессиональный уровень уже, понятно, обучение, там и техника же другая будет.
2: Конечно, но если идти за главным призом, да, то есть задача не просто поучаствовать там в бесплатном турнире, mm-hmm. да, покататься статистом, но, естественно, попробовать свои силы и выиграть гонку. Победителю четвертого этапа, то есть финальной части, предоставляется сезон профессионального картинга 2027 года на региональном уровне.
1: Ну, то есть
2: по профессиональном классе.
1: О-о-о.
0: Это обучение, это в соревнованиях?
1: Это уже
2: выезд с командой на соревнования с тренером, индивидуальным механиком, инженером, со своей машиной, которую настраивают под пилота, и уже получение лицензии и профессиональный уровень.
0: Но получается, что до четвертого этапа вы их обучаете.
2: Вот, чтобы... да. После первого этапа наступает четвертый. То есть мы, отобрав пилотов, начинаем их обучать. Потому что третий и четвертый этап, то есть уже гонки с масс-стартом, то есть когда все пилоты будут стартовать, фактически бороться бок о бок, там, бортами и так далее. И задача будет не просто показать лучший круг, а приехать первым к финишу. Вот. Конечно, перед этим ребята пройдут 5 занятий с обучением. 8 участников лучших пройдут это обучение бесплатно по специально подготовленной нами программе.
0: Ускоренное какое-то, да, это?
2: Ну, естественно. Но расчет на то, что те, кто захотят подготовиться, у них все равно будет возможность посещать и другие наши тренировки.
1: Слушай, а вот люди, которые просто не в школах спортивных, не имеют лицензии, там, не участвуют нигде, но все равно детей своих тренируют, они же тоже придут?
2: Да, и у них есть шансы. То есть до этого ранее у нас в регионе проводил «Газпром» похожий чемпионат. Вот Алексей, кстати, один из первых участников данного соревнования. Вот. Ну и, соответственно, они успешно проводили несколько лет подряд. Сейчас, к сожалению, прекратили. Вот мы, соответственно, на этой базе...
1: Я-то видишь, Остап, просто к чему. То есть, вот, допустим, у меня сын, он дважды всего лишь сидел за рулем карта. А есть люди, которые просто ребенка привозят два раза в неделю, так он потренировывается и так далее, но не имеет профессиональной лицензии.
0: Мой сын когда-то занимался картингом два года
1: просто
0: подряд, сейчас уже не
1: дети,
0: занимается.
1: Просто дети, они прям сильно будут отличаться по манере вождения, по поведению.
2: Вот, я начал издалека, я говорил про то, что уже был такой опыт, вот, и, ну, так получается, что у трассы есть определенный предел скорости, и если пилот идет по правильной программе с тренером, если он все делает правильно, то он быстро приходит к результату, а пилот, который занимается достаточно давно, он просто раньше к этому результату пришел. То есть невозможно заниматься 8 лет и прийти к тому, что ты круг за 0 секунд проезжаешь.
1: Ну, понятно.
2: То есть все равно есть предел скорости. Дальше это опыт обгона, ведение борьбы, стратегии и так далее. Вот здесь, возможно, есть какое-то преимущество, но мы обучаем. Ну и обычно опыт показывает, что новички, которые приходят, они конкурируют и даже выигрывают тех ребят,
0: прикольно,
2: которые занимаются давно.
1: Ну, я хотел сказать, что на самом деле вот этот опыт выявления среди непрофессионалов будущего профессионала, он весьма широко используется в мире.
0: И подготовить его под себя еще.
1: Но вот на самом деле это прям такое, это, знаешь, это не просто алло, мы ищем таланты, а это прям раскрытие, может быть, именно вот сейчас родить

0: Чемпионат, детский турнир. Вот, соответственно, все подскажут. Все, что нужно, все пакет документов напишут, какой нужно подготовить. Там, на самом деле, ничего
1: сложного.
0: Сложного, да.
2: Ребят, мы вам желаем новых талантов. Что я могу сказать, да.
0: Постараемся
2: спасибо.
0: Найти.
2: Спасибо за интересный проект. Будем следить, что и как проходит. Ну, а сейчас будем еще и принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильмы, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Продолжите фразу. Три десятки – это...
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
6: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: репортерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Хитрёна мать.
4: Доброе утро. 10 часов и 2... Это фильм так называется, он тебе сказал, который мы сейчас загадали. Ага. Саша просто не понял, что за призыв к действию. Так, 10 часов и 20 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Его спонсор – наш медицинский центр «Парацельс», многопрофильная клиника «Парацельс».
5: Так, на связи у нас Андрей, он руководит транспортной компанией. Андрюха, привет.
6: Привет.
5: Скажи, пожалуйста, а ты как вот человек, который с транспортом имеет дело... За качество дизеля не переживаешь?
6: Да как, переживаю. У нас вариантов-то нету.
5: Ну, вы потребляете его тоннами в неделю, я уверен.
6: Ну да, угу. Очень много.
5: Ну, пока нет жалоб. Управляемся
6: в основном только на крупных заправках.
5: Угу. Ну, то есть пока по качеству вопросов нет?
6: Пока нету.
5: Ладненько, давай тогда поиграем. Мы для тебя приготовили фильм. От него оставили только первые и последние слова. Круто, нем тебе их. И дадим 3 подсказки. Догадаешься, что за кино, получишь приз. Слушай внимательно. Поехали.
7: Attention. Я так рада, что ты выбрала это платье.
8: Ты такая красавица.
7: Не то слово.
9: Девчонки, я замуж выхожу.
10: Окончательный монтаж.
11: Ты была права. Козлиная бородка наяривает изо всех сил.
12: Что я тебе говорила?
13: Она двигается все-таки.
4: Что-то веселенькое, ну.
9: Да, ну, что-то да. Прикольно.
14: Комедийное, да. В этом фильме ты мог увидеть очень красивые купальники. Было там много сцен на пляже. И была необычная поездка по джунглям.
5: Там еще, это в этом фильме еще с кокосом они там...
14: Да, да.
5: Пытались попой кокос поднимать.
14: Тоже в этом было.
4: Что за конкурсы такие?
5: Ну вот.
14: Хорошие там, да, конкурсы интересные.
5: Ну что?
4: Какие есть варианты у тебя?
6: Это свежий фильм вообще?
5: Ну, как бы не очень, но цветной.
14: Актеры там классные, кстати. И у одного юбилей сегодня.
9: Там еще призыв был, вот если ты внимательно слушал, мы вначале обсуждали, что в названии есть призыв.
5: Ну, давай, давай, давай.
4: Ну?
5: А что, это там стоматологические кресла были? Или...
14: Там был пластический хирург.
5: Пластическая хирургия там была.
14: Ну да, все, все подсказки дали, надо ответить.
5: Давай, считай до 3. 1, 2, 3.
4: Нет ответа.
6: Знаю даже такого, да.
5: Может, ну ничего, не расстраивайся. Мы тебе желаем удачи. Может, ты не смотрел, но, кстати, комедия веселая. Благодарю тебя за звонок и удачи в работе. Следующий звонок примем. 237-104.
4: Алло.
15: Здравствуйте.
5: Да, представьтесь, и что за кино?
15: Меня зовут Сергей. В это кино я ходил в кинотеатр. Притворись моей женой.
4: Притворись моей женой.
5: Молодец,
4: да,
5: абсолютно,
4: да,
5: правильно.
4: Да,
5: Адам Сэндлер.
15: Адам Сэндлер,
5: Дженнифер
4: Энистон. Да.
5: И это же еще там снималось, жену-то их конкурента там какого-то.
14: Молодая актриса симпатичная.
5: Не молодая, она это же, господи, да у меня из башки вылетело.
4: Да и ладно.
14: Лариса Гузеева.
5: Фуриоса играла.
4: Ладно.
5: Поздравляем тебя с победой. Выберешь приз уже за кадром. Кричи катапульта. 3, 4.
15: Катапульта!
16: На радиопилот.
17: Информация на правах рекламы.
18: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
19: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
18: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
19: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Я, понимаете, я человек не скандальный, я человек очень мягкий.
2: Это я.
1: Но если задеть меня, пух и перья полетят ото всех.
2: Это правда. Это, конечно, правда. Перья.
3: Только здесь... что песня играла, мне слышалось, что он поет про горбатую. Ты горбатая.
0: Ты от А до Я.
3: А.
2: От А до Я. Что за букварь?
3: От А до Я. Ты адовая. От А до Я.
2: Так, 10 часов 26.
3: Какая ты от А до Я.
4: Ну все, все, возбудился Сашка на песню.
3: Слушай, ну правда слышится всякое. Извините.
2: Nike снова в центре скандала. У них там есть для сотрудников медстраховка. И вот в эту медстраховку внесли операции по смене пола для несовершеннолетних.
3: Как а это, что там видимо, страхуют?
2: Ну, что ты можешь по этой медстраховке сделать себе, если что, поменять пол. Вот. И инвесторы требуют убрать из страховки сотрудников такие операции. Мол, такие опции – это прямой путь и к судебным искам, и репутационным проблемам. Ну и плюс еще параллельно очень активно обсуждается, что бренд слишком глубоко ушел в повестку вот последних лет, сделал ставку на плюс-сайз модели.
3: Там, мне кажется, это есть кто-то, кто глубоко не вынимая из повестки просто.
2: Плохо сочетается с образом скорости, силы, атлетизма, на котором Nike, собственно, зарабатывал десятилетиями.
3: Жаздует.
2: Но рынок продолжает... Рынок продолжает голосовать долларом и, кстати, в России рублем. Потому что Эйчик, IKEA и Nike – это вот три компашки, которые продолжают российские люди искать, надеяться, покупать,
0: верить,
2: хотеть и все-все-все прочее загадывать в карте желаний. Что? Ну вот.
3: Ничего, я съездил, посмотрел. Ну вот 2 года подряд убеждаюсь, что вот ничего для себя я в том же ХМЭ не нашел вообще. Ну вот, ну прям совсем не на что посмотреть, лично за мужское говорю. Что касается, там, допустим, Nike, но, ребят, давайте не будем греха таить. 90% Nike, я не беру верхние линейки, Джорданы там и так далее, производятся в Китае. В Китае это прям, ну, как специализированную обувь. Я их уважаю, потому что сам играл в их кроссовках, в американский футбол, потому что никто нормальных вот не делал из других производителей. Но упираться в то, что это прям фирма, ну чё вы, серьезно? Как половина из этого уже давно сертификат качества не проходит. Это первое. Второе, да, может быть, они еще стиляжные, но поверьте мне, других стильных контор, которые выпускают обувь, включая конверсы, включая вансы и так далее, их очень много. И...
2: Сейчас еще и чешки хороши.
3: Да, Adidas опять там набрал обороты, и все они, знаешь, не поддерживают никакую повестку, нормально просто делают качественный продукт. Поэтому, ну, пускай упирается дальше. Я же говорю, там есть кто-то, кто из повестки просто не вынул еще пока.
2: Вот тут мужчина стал студентом в 100 лет и рассказал о своем секрете долголетия. Чарли его зовут, он отец 4 детей, там уже он прадед и прапрапрадед. Mm-hmm. В общем, раньше работал авиадиспетчером и на пенсии узнал, что есть такая программа, что людям старше 60 лет...
0: Московское долголетие.
2: Флоридское долголетие, что можно бесплатно посещать занятия в универах. Ну и он после такого, что бесплатно, классно.
4: Чувствую, дедушка там на студенточек заглядывает, да?
2: Да-да-да-да-да. Прослушал 50 курсов, продолжает учиться, несмотря на возраст, 100 лет. Ну и, как говорит, что любовь к знаниям он считает главным залогом долголетия. Вообще, конечно, да, быть студентом, это здорово. Ты когда идешь учиться, ты реально себя чувствуешь каким-то молодым, таким
4: прикольным. Он такой хитрый, главное, лекции, вот пара, это все. Пусть в колхоз на картошку сгоняет на недельку, посмотрим на него.
3: Там у них известный этот флоридский картофель-то они копают, конечно, на морковь, на картофель. Я уверен, он помогает там девочкам на ногах шпоры писать, там еще что. Его же все считают дед-то безобидный.
5: утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
9: Большая распродажа. 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
12: Успевайте и вы.
13: До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru.
14: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-0-17.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
15: Реклама.
16: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
17: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
18: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
19: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
20: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
19: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
20: Спасибо Керамиру.
21: Сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ — это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
22: Акция действует до 20 сентября этого года.
23: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда — это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
24: Турбо-картинг!
23: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
25: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
26: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на Металлургов 65.
27: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
28: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:37 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО, диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций, Крауля 182, Литера и... Ну и Санек, конечно, посту уже. Давай рассказывай, как там?
2: Так, доброе утро. Да как, пасмурно? Ну так, свежо, не скажешь, что прям холодно или жарко, вообще нормально. Что касается движения, сейчас на космонавтов в районе фронтовых бригад трафик подрос, а также по Шевской перед космонавтов, особенно в правом ряду. Затруднения в движении остаются еще пока, но несущественные, в районе Шаумяна, Серафимы, Дерябиной. Чуть больше трафик стало на Московской со стороны Дворца молодежи, ну, приблизительно до Радищева, сильно быстро не выбраться. Затруднения на Карла Либкнехта продолжаются со стороны Вознесенки перед Ленина. Куйбышева уже не так подстаивает перед Московской. Ускорилось дело по объездной с выездом с отдаленной районов, в том числе. Единственное, аккумулируется трафик перед Амундсена со стороны Московской по объездной. На базовом тоже все ускорилось, и это даже хорошо. Ну и, конечно, просьба традиционная ко всем, кто сейчас выезжает, не гоняйте, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: скорее полетел.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Доброе утро. 10 часов и 42 минуты в Екатеринбурге.
3: Сейчас вам очень пригодится наша трансляция. На сайте pilotfm.ru с главной страницы вы можете нажать кнопку «Смотреть» и перейти в трансляцию, где увидите две картинки. Надо разгадать словосочетание, дозвониться по телефону 237-104, чтобы выиграть приз.
2: От нашего спонсора это ИП «Богатырев Анатолий Валерьевич», мотосалон «Емота» на 40-летие «Комсомола» 32В.
3: Ой, ну тут тоже несложно, вот честно.
2: Ну, это такое длинное словосочетание.
3: Ну, это на самом деле легко сейчас воспринимается в современном мире, и то, и другое доступно. Поэтому сейчас догадаться несложно. Самое главное — открыть онлайн-трансляцию. Мы доступны в телефонах, планшетах, ноутбуках, стационарных компах. Можно привлекать коллектив, с которым работаете, друзей, тех, кто рядом с вами, семью, я не знаю, там, детей, еще кого-то. Пожалуйста, открывайте трансляцию. Самое главное, звоните, если что, мы будем помогать. 237-104. Этот телефон нужен для тех, кто к онлайн-трансляции подключился и уже все видит, уже готов участвовать, разгадывать и так далее.
2: Да, хороший, пожалуйста, сертификат мы разыгрываем на 3000 в мотосалон «Емота». Там, кстати, даже рюкзак классный можно купить.
3: Ну, или
4: перчатки. А ты уже присмотрела, например, себе, да?
2: Да, ну не себе, но да.
3: Там есть прикольные штуки.
2: Да, алло.
3: Алло. Алло.
2: Привет.
3: Привет, как зовут тебя?
5: Алло, добрый день, Альфред.
3: Альфред, что разгадал, что видишь?
5: Ну, сходу-то не разгадал, только какие-то могут быть предположения.
2: Ну, давай.
3: Давай так, ты предположение, а я тебя поправлю, если что.
5: Первая картинка — это у нас купюр с рукой.
2: День,
5: купюры с рукой.
2: Так. Оплата, а какая чем? Оплата, да?
5: Контактная, видимо, оплата.
3: Ну, подожди.
4: Наличка, наличка.
3: Оплата
5: наличными. Оплата наличными.
3: Так. А справа?
5: А справа — это банковская карта.
4: Да.
2: То есть без наличных.
3: Оплата без налом. Правильно?
5: Оплата наличными, оплата без нал.
3: Молодец!
2: Нал без нал. Вот так.
4: Альфред, да молодец. Ты ж получаешь сертификат на 3000 рублей в мотосалон «Емота». А до конца октября в «Емота» осенняя распродажа. Там проходят розыгрыши подарочных сертификатов, а все подробности на emota.ru.
3: Ну что, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта.
1: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Пора в Емота! Да, пора в Емота!
8: Пора в Емота! Пришло мое время! Пора в Емота!
9: Это песня какая-то? Пора-пора, Емота, мото-мото!
7: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емота все!
10: Екатеринбург, 40-летие «Комсомола», 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
11: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emota.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН ИП 304-667-404-800-092.
1: Реклама.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
5: Лос-Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Искали красивый, надежный авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Руслан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:53 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радиопилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радиопилот. Ваня Дмитриенко и рэпер ST выступят на фестивале молодежи в Екатеринбурге с 13 по 15 сентября. В рамках международного форума фестиваля пройдет программа под названием «Горожанин». 14 сентября на площади молодого искусства Таврида Арт выступит рэпер как раз таки, а 15 сентября закроет программу Ваня Дмитриенко. Правда, вход только для аккредитованных участников.
3: Спасибо.
2: Зачистил к нам, Ванечка, зачистил.
1: А площадка-то на какой он будет? В парке Маяковского все-таки выступать?
2: Слушай, я видел, что две основные площадки, это вот именно в центре, это исторический сквер и парк Маяковского. Мне кажется, в историческом сквере он будет. Ну, в любом случае, я так понимаю,
1: я буду
2: пока
1: на стадионе.
2: Согласование. Не увидишься с Ванечкой.
1: В Новокольцовском буду. Ну, там буду встречать.
2: Там у тебя
1: со спортсменами целый день.
2: Шествие будет.
1: И шествие.
2: Да, передавай привет, короче. Обручальные кольца в России взлетят в цене почти на 20% в ближайший год. Они так взлетают и еще взлетят. А с 1 сентября ужесточили правила добычи золота, а налог для ювелирных производителей вырос с 20 до 22%. И если сейчас пара обручальных колец в среднем, очень в среднем, стоит 80 тысяч рублей, то после Нового года стоимость будет уже 95.
3: Ничего себе.
1: Да.
3: Я тебе говорю.
2: Дороговато.
3: Вот, тут вот эти вот самые обычные.
0: Замуж выходила, и мы решили, а серебро-то ничего такое?
3: И серебро?
0: Да.
1: А если еще взять ключик от баночки пивной? Вообще
3: не,
1: хорошо.
3: Ну, блин, 80 тысяч
1: а из проволоки согнуть-то
3: так
1: вообще?
3: Так это же вложение.
0: Куда, во что?
3: Куда?
2: Ну. Чтобы потом в ломбард сдать, если денег не будет.
1: А еще давай зубы повыдираем. Вместо них поставляем.
2: Хватит идеи подкидывать. Короче, предупреждение сейчас больше для Москвы и Московской области, но там озабоченные лоси заполонили улицы города. Буквально месяц назад мы уже делали новость, что у них начался брачный сезон, но тогда они все по Подмосковью ходили. Видимо, там со всеми обрачевались, теперь дошли до Москвы. Причем фотографии, видео есть, где они прямо на улице выходят, близко к центру города, и говорят, что нельзя к ним подходить, нельзя с ними фотографироваться
1: это
2: и обниматься.
1: Лоси говорят, не подходите ко мне.
2: Эксперт. Лоси-то наоборот только за, чтобы ты к ним подошел. У них же брачный период.
1: Ищу сахатую, ищу. Москве, столице. Этот лось, жаждущий прописки.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30%. До конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Исчезли солнечные дни.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают кратковременный дождь, температуру плюс 17-18 и облачно. Облачно будет и в Североуральске, а также в Ивделе, но там температура плюс 21.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: Да.
3: Что ты прям как будто уходишь?
1: Я погожие деньки ловлю. Ловлю сегодня на двух колесах передвигаюсь. Там еще с Линкой сегодня вечером поехать на эфир надо.
2: Ты на велике тоже поедешь?
1: Не, я поеду. Так, меня хоккей.
2: На метре?
1: У меня потом хоккей.
2: А, ну ладно.
1: Это Линка на метре.
11: Нет, что-то.
1: А что это?
2: Она эконом закажет, она себя не на свалке нашла.
11: Сегодня такой день, международный день красоты. Надо красиво приехать.
3: Это красиво на метро приезжать.
11: И Всероссийский день лука. Я не знаю, лука имеется в виду.
1: Лучка.
2: Лука-лучка.
1: Золотая луковица. Вот этого лука. Ну, всех, кто любит лук, поздравляем. У кого нормальный лук, тоже поздравляем. Всем желаем здоровья. 3-4.
14: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте!
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио «Пилот».

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и про

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов.

на ограниченных условиях. Условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-0520. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Беспилотная опасность продолжает действовать в Свердловской области. Аэропорт Екатеринбурга Росавиация закрыла после половины девятого утра. В Кольцово просят пассажиров уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло либо на сайтах авиакомпаний. Статус задержан в расписании. Сейчас имеют не менее десятка рейсов. В основном это внутрироссийские направления. Беспилотную опасность в Свердловской области и Пермском крае объявили после девяти утра. В Свердловском избиркоме рассказали о репетиции электронного голосования. Она проходит на портале выборы.gov.ru сегодня с 8 утра. Тренировка будет продолжаться вплоть до вечера 10 сентября. Принять участие в пробном голосовании могут те избиратели, кто ранее подал заявку на госуслугах на участие в электронном голосовании и уже получил статус «Учтено». Тестовое голосование идет за кандидатов, кандидатовичей, кандидатовых, а также за партии под номерами, сообщили в Свердловском облсберкоме. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» накануне вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября заявили, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, которая связана с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и первой арктической биеннале. Вратарь сборной России клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Матвея Сафонова включило французское издание «Франс Футбол». Напомню, что в прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета.ру. По данным аналитиков, за один или два дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2.5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных, либо успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходные после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. И на третьем месте осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havail.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра, 10 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 17-19 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Я как-то кузов повредил. Кузов повредил. Кузов повредил.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас новый лидер всех диско и нью-диско хит-парадов. Исполнители Лейо и Theory Guns, чем называется «Stamina» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Приятные воспоминания на 104.10 FM. Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Только что чуть раньше Marshmello and Portugal The Man, Phonics. Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добрый полдень, хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Приглашаю вас в дневной драйв на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «СЗ Ривьера Инвест НБ». Да, новая музыка вернется скоро, кстати, примерно в 12.20 собираюсь провести в эфире конкурс. Это шанс выиграть приз для вашего автомобиля. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. В ближайшее время в эфире Temper City, Филатов and Kerosene, Dennis First и Шеба. Полетели.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая Ботаника. Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Звони.
1: Побег из города? Поддерживаю!
2: План такой. Закупаемся в 4 на 4 центре. Готовим машины и вперед!
3: Большая распродажа. 4на4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
1: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
2: Такое нельзя упускать.
3: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4на4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-3017.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
7: Дневной драйв на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Кто-то ждал и дождался этого момента, кто-то настроился случайно. Ну вот, момент наступил. Обещанный конкурс в эфире. Да-да, это шанс выиграть для самых активных из вас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Отличный приз – набор инструментов. Набирайте 237-104. Набор инструментов для вашего автомобиля. Наш спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Набирайте 237-104, ответьте на околоавтомобильный вопрос на хавейловскую тематику и выигрывайте приз. Похоже, есть звонящие. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Антон.
2: Куда-то едете сейчас, Антон? Слышно, как поворотник чикает.
3: Припарковался.
2: Ясно. У вас, случайно, не хавейл?
3: Хавейл. Третий.
2: Ого, Хавейл. Ну, значит, вам совсем не сложно будет ответить на вопрос, что что умеет функция реверсивного повтора у модели Хавейл Дарго? Что такое реверсивный повтор? Может, сразу ответите без вариантов?
3: Нет, наверное, нужно.
2: Ладно, вариант ответа. Повторять назад последние 50 метров маневров. Самостоятельно искать ближайшую мойку. Или менять цвет подвески, менять цвет подсветки под музыку?
3: Наверное, первый вариант.
2: Повторять назад последние 50 метров маневра, вы думаете?
3: Давайте тогда еще раз вопрос. Можно повторить?
2: Что умеет функция реверсивного повтора у Хавейл Дарго?
3: Давайте тогда третий ответ.
2: Менять цвет подсветки под музыку, что ли? Неужели это реверсивный повтор?
3: Тогда логично остается второй.
2: Самостоятельно искать ближайшую мойку? Да ладно, ваш Хавейл это умеет?
3: Тогда вы меня запутали. Все-таки, наверное, я отвечу первый вариант, как был изначально.
2: И это правильно. Да, конечно. Вы представляете, последние 50 метров маневра Хавейл повторяет в обратном порядке. Реверсивный повтор. Ваш такой не умеет?
3: Нет, к сожалению.
2: А вот Хавейл Дарго умеет. Я поздравляю, вы становитесь победителем и счастливым обладателем набора инструментов от дилерского центра Хавейл. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. Вещайте.
3: Спасибо, радиопилот. Покупайте Хавейл. Машина надежная.
2: Спасибо, класс. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Следующий конкурс от нашего смелого спонсора, официального дилерского центра Хавейл Про на Эскадронной 41, район Вторчермет, ЗАО Lucky Motors. В это же самое время, но теперь уже завтра. Спасибо тем, кто пытался и не дозвонился. Пусть удача улыбнется вам завтра. Да. А вернемся к музыке скоро. И в 12.30 нас ждет катапульта на бис. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай.
4: Информация призы. На правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
7: В Монетке осень выгоды. Мойвы 500 граммов 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
9: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
10: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
8: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
11: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
12: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН П 304-667-404-800-092.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот тут мужчина стал студентом в 100 лет и рассказал о своем секрете долголетия. Чарли его зовут, он отец четверых детей, там уже он прадед и прапрапрадед. В общем, раньше работал авиадиспетчером и на пенсии узнал, что есть такая программа, что людям старше 60 лет, флоридское долголетие, что можно бесплатно посещать занятия в универах. Ну и он после этого, что бесплатно, классно.
4: Чувствую, дедушка там на студенточек заглядывает, да?
3: Да. Прослушал 50 курсов, продолжает учиться, несмотря на возраст, 100 лет. Ну и, как говоришь, что любовь к знаниям он считает главным залогом долголетия. Вообще, конечно, да, быть студентом, это здорово. Ты когда идешь учиться, ты реально себя чувствуешь каким-то молодым, таким
4: прикольным. Он такой хитрый, главное, лекции, вот пары, это все. Пусть в колхоз на картошку сгоняет на недельку, посмотрим на него.
5: Там у них известный этот флоридский картофель-то они копают, конечно, морковь, на картофель. Я уверен, он помогает там девочкам на ногах шпоры писать, там еще что. Его же все считают, дед-то безобидный.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 000 рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4. 0+.
7: Мам, смотри, что могу.
8: Лето как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лимпопо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
7: А на горка!
10: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
12: Lucky Motors.
13: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
14: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
15: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
14: Лос-Маркет.
13: Гарантия не на словах, а на деле.
15: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
16: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
17: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции заявил, что строить новый зал для Свердловской филармонии по-прежнему не будут. Глава области напомнил, что прошла реконструкция в историческом здании детской филармонии и продолжаются капитальные работы в Нижнем Тагиле, где также ремонтируют филармонию. Говоря про Екатеринбург, Денис Паслер напомнил, что в последние 3 года финансирование на строительство нового зала не закладывали, равно как и не было конкретного проекта. Все осталось на уровне эскизов и рендеров, пишет портал Е1. В Екатеринбург приедет сборная России по футболу. 3 октября национальная команда проведет матч с Намибией на Екатеринбург-арене. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на заявление РФС. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. До матча с Намибией российские футболисты 29 числа сыграют с Ираном на Казань-арене, а завершит сбор команда Валерия Карпина матчем с Нигерией 6 октября, который проведет в Нижнем Новгороде. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра, 10 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 17-19 градусов.
1: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
11: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
12: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас новый горяченький New Disco Remix на произведение легендарного ансамбля Space. Слушатели постарше должны помнить композитора Дидье Муруани с лазером из лба. Да, тогда это был просто космос 80-й. Да, вот и приятные воспоминания в новом ремиксе. С нами Space, Tango in Space, Антон Бурашо Remix на 104.10.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на радио «Пилот». Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
6: Нон-стоп.
7: Полчаса музыки нон-стоп.
6: Нон-стоп.
7: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: «Дневной драйв» на «Радио Пилот».
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на «Радио Пилот» ООО «СЗ Ривьера Белая Башня».
2: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним!
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
3: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
10: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
12: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
13: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ру.
14: ООО УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
15: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки «Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
17: Мам, смотри, что могу!
18: Лето как будто и не заканчивалось.
19: Завтра снова в Лим-Попо.
18: С такими скидками хоть каждый день.
20: Позитив не за горами.
17: А на горках!
20: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
21: Музыкальный нон-стоп.
22: Полчаса без рекламы.
21: Только музыка.
22: На Радио Пилот.
23: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
24: Информация на правах рекламы.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 13, об этом сообщила МЧС Республики. После возобновления поисков сегодня удалось обнаружить еще одного погибшего альпиниста. Неизвестной остается судьба 4 человек. В МЧС уточнили, что работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. Лавина в ущелье Безинги сошла 6 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Беспилотная опасность действует уже в 3 регионах Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, опасность атаки дронов объявили в Тюмени и Югре. Продолжает предупреждение действовать и в соседнем Пермском крае. Аэропорты Екатеринбурга не отправляет и не принимает самолеты больше 4 часов. За это время количество задержанных на вылет рейсов выросло до 20. Также, по данным онлайн-табло, 2 рейса в утреннем расписании Кольцова были отменены. В экстренных службах напоминают, что при режиме беспилотной опасности необходимо избегать нахождения на открытых пространствах. Более 150 известных спикеров выступят перед участниками Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На мероприятии запланирована масштабная просветительская программа, об этом сообщили в Департаменте информполитики. Центральным событием будет федеральный просветительский марафон «Знания первые». К участию приглашены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев и Марат Куснулин, а также глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель РЖД Олег Белозеров. Кроме этого, с участниками фестиваля встретятся олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, актер Андрей Мерзликин, кинорежиссер и продюсер Клим Шипенко и многие другие. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета «Ру», сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скилл-Про». Сайт skillpro66.ru. Завтра, 10 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 17-19 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скилл-Про». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скилл-Про». «Скилл-Про» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
10: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: икра.
1: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Этому хиту уже примерно полгода, и все эти полгода в сети идет дискуссия о том, нейронка или не нейронка. В общем, мое мнение и то, и другое, и какая разница, если песня хороша, если она работает и, что называется, цепляет. Давайте вместе оценим этот шедевр. Исполнитель Эрик 404, тема называется «Wasting Time». I've been wasting

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Аарон Чопа и Little Sis Nora. Чем называется The Woodchuck Song? Песня сурка. Чуть раньше French Montana и Мэксби исполнили Ever Since You Left Me. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Готовились провести в эфире конкурс. Примерно в 14:20 разыграю набор для ухода за вашим автомобилем. Готовьтесь, я тоже готовлюсь. Да, мы в дневном драйве на радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение вашей движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «СЗ Ривьера Инвест НБ». В ближайшее время в эфире продолжение нашей музыкальной программы «Терри Свимс», дальше «Кайго» и «Макс Макноун» и «BTS». Полетели!
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера».

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
7: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
6: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
8: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: С

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
1: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте развлечемся конкурсом. На 104.10 FM прямо сейчас появляется возможность выиграть набор по уходу за вашим автомобилем. Набирайте 237-104, 237-104. Пока вы осуществляете набор нашего эфирного номера, представлю вам информацию от смелого спонсора нашего конкурса. Это МООО ФАС БГО «Автомобильная команда Урал-Автошоу». 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» состоятся одноэтапные соревнования по дрифту «Кубок Мега Дрифт». Если вы хотите участвовать или посмотреть, то имейте в виду эту информацию. 13 сентября «Лиственная Дрифт». Да. У нас есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алло.
2: Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Леонид.
2: Леонид, вы случайно не дрифтер?
3: Нет.
2: Но за автомобилем поухаживать все-таки хочется, да?
3: Да, конечно.
2: Ну, наш вопрос касается дрифта. В 2017 году Йохан Шварц на BMW установил рекорд. Самый длинный дрифт за 8 часов. Что делали техники на ходу? Варианты ответа. Охлаждали тормоза водой, меняли колеса или заправляли машину? Как вы думаете, 8 часов дрифта?
3: Ну, я думаю, меняли колеса, наверное.
2: На ходу?
3: Не знаю, как это у них. Можно еще раз вариант первый?
2: Вариант ответа. Заправляли машину, меняли колеса или охлаждали тормоза водой?
3: Наверное, заправляли машину.
2: Ну, наверное, заправляли машину. Да, действительно, техники точно повторяли маневр пилота, чтобы дозаправить автомобиль на ходу. Я поздравляю вас, Леонид. Вы становитесь обладателем нашего приза. Это набор для ухода за вашим автомобилем. Поздравляю вас и ваш автомобиль.
3: Спасибо.
2: По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
3: Хорошего дня всем, что я могу сказать. И настроение.
2: Спасибо, Леонид, и вам зеркально. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Еще раз сообщу всем, кого это может заинтересовать. 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» состоятся одноэтапные соревнования по дрифту «Кубок Мега Дрифт». Да, следующий конкурс в это же самое время, но теперь уже завтра. Спасибо всем, кто пытался. Слушай «Радиопилот» днем и выигрывай призы. А музыка вернется скоро. Полетели.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
7: Звони 300-85-85.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 47-201-5533.
1: Побег из города? Поддерживаю!
2: План такой. Закупаемся в 4 на 4 центре. Готовим машины и вперед!
3: Большая распродажа. 4на4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
1: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
2: Такое нельзя упускать.
3: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4на4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-00-17.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
10: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
5: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
4: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
6: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
13: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
14: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
15: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
16: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
17: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
18: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
19: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
20: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
21: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
19: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
14: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
18: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
22: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
23: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
18: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
24: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
18: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741-16+.
25: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 94,4 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. МИД России уточнил количество россиян, пропавших после наводнения в Непале. По данным дипломатов, в зоне бедствия находились 11 человек. На прошлой неделе речь шла о том, что судьба 12 россиян неизвестна. При этом одна из пропавших наконец-то вышла на связь. С девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наводнение на границе Китая и Непала произошло 26 августа. По данным властей Непала, в результате погибли более 1300 человек. Ущерб от наводнения оценивают в 4 миллиарда долларов, пишет ТАСС. В Кольцово на фоне закрытия неба над Екатеринбургом сохраняется спокойная обстановка. Обслуживание пассажиров продолжается, однако вход в зону ожидания вылета внутренних авиалиний временно ограничен, сообщили в пресс-службе. Это необходимо, чтобы избежать скопления большого количества людей, добавили в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпаний, которые предоставляют путешественникам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Напомню, ограничения на полеты в Кольцово действует уже 5 часов. Мошенники начали продавать билеты на матч России и Намибии в Екатеринбурге. Об этом пишет портал 66.ru. При этом в РФС ранее официально заявили, что никакие продажи билетов на игру сборной России пока не открыты. Сайты, которые уже предлагают их купить, принадлежат мошенникам или перекупщикам, заявили в РФС. У перекупщиков цены варьируются от 2500 до 75. При этом покупатель рискует остаться без билета, если продавец не сможет выкупить нужное количество у официального оператора. Напомню, матч пройдет 3 октября на Екатеринбург-арене. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Газета «Ру» пишет, что россияне смогут использовать систему быстрых платежей, чтобы вносить наличные в банкомате одного банка, а зачислять их на свой счет в другом. Ограничения будут трехуровневыми и коснутся сумм в 25, 50 и 200 тысяч рублей. Госуслуги стали основным каналом записи детей в первый класс. С помощью портала в этом году подано 999 тысяч заявлений на зачисление в школу. Это 75% всех заявлений в регионах, где доступен этот сервис, сообщили в Минцифры. Первое заявление через портал поступило 18 марта в Норильске, а последнее 5 сентября в поселке Чири-Юрт в Чечне. Наиболее активно сервис использовали родители в Свердловской области, Дагестане, Татарстане, а также Санкт-Петербурге и Башкортостане. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра, 10 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 17-19 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
14: Застройщик ОАЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Секретная фонотека у нас для вас сейчас «Эхо из 90-х». Так и называется этот трек «Echoes from the 90s». По мотивам произведения от проекта «Atlantic Ocean» «Waterfalls». Исполнители Desmond, Samam и «Atlantic Ocean» «Echoes from the 90s» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Дайвек, тема называется Slowdown, Читанша Temper City, Self-Aware, 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Это прекрасно, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Сегодня в выездном формате, усиленные Александром Морозовым. Не пропустите. Минут через 20 послушаем катапульту «Навигатор». Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы, но сначала информация для тех из вас, кто неравнодушен к уральскому року. 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. В честь 40-летия Свердловского рок-клуба и года уральского рока каждый будний день в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» мы разыгрываем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока» при поддержке спонсора конкурса ОСЗ «Ленина 100». Сайт lenina-100.ru. Не пропустите этот конкурс. В каждой катапульте и каждом навигаторе есть шанс выиграть полную историю Свердловского рока. Спасибо за внимание. В нашей музыкальной программе далее для вас Slider and Magnet and Penny Foster, дальше Нептуника, Медуза, KDDK, Thomas Gold, Gamal Sorry, Love Speak, кое-то еще интересный и волнующий. И все это в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортная музыкальная сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ОСЗ «Ривьера Белая Башня». Музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели!
1: Реклама. Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
1: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильных клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
5: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.
6: Турбо картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Дневной драйв на «Радиопилот».

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12 плюс.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Я, автоблогер «Академик», объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
3: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».
6: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот тут мужчина стал студентом в 100 лет и рассказал о своем секрете долголетия. Чарли его зовут, он отец четверых детей, там уже он прадед и прапрапрадед. В общем, раньше работал авиадиспетчером и на пенсии узнал, что есть такая программа, что людям старше 60 лет...
4: Московское долголетие.
3: Флоридское долголетие, что можно бесплатно посещать занятия в универах. Ну и он после этого, что, бесплатно, классно.
5: Чувствую, дедушка там на студенточек заглядывает, да?
3: Да-да-да-да-да. Прослушал 50 курсов, продолжает учиться, несмотря на возраст, 100 лет. Ну и, как говорит, что любовь к знаниям он считает главным залогом долголетия. Вообще, конечно, да, быть студентом, это здорово. Ты когда идешь учиться, ты реально себя чувствуешь каким-то молодым, таким
5: прикольным. Он такой хитрый, главное, лекции, вот пара, это все. Пусть в колхоз на картошку сгоняет на недельку, посмотрим на него.
2: Там у них известный этот флоридский картофель-то они копают, конечно, морковь, на картофель. Я уверен, он помогает там девочкам на ногах шпоры писать, там еще что-то. Его же все считают, дед-то безобидный.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
6: Что на свете всех милей?
7: Гулять в тени его аллей.
6: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура, аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
7: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
5: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. МИД России уточнил количество россиян, пропавших после наводнения в Непале. По данным дипломатов, в зоне бедствия находились 11 человек. На прошлой неделе речь шла о том, что судьба 12 россиян неизвестна. При этом одна из пропавших наконец-то вышла на связь. С девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наводнение на границе Китая и Непала произошло 26 августа. По данным властей Непала, в результате погибли более 1300 человек. Ущерб от наводнения оценивают в 4 миллиарда долларов, пишет ТАСС. В Кольцово на фоне закрытия неба над Екатеринбургом сохраняется спокойная обстановка. Обслуживание пассажиров продолжается, однако вход в зону ожидания вылета внутренних авиалиний временно ограничен, сообщили в пресс-службе. Это необходимо, чтобы избежать скопления большого количества людей, добавили в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпаний, которые предоставляют путешественникам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Напомню, ограничения на полеты в Кольцово действует уже 5 часов. Мошенники начали продавать билеты на матч России и Намибии в Екатеринбурге. Об этом пишет портал 66.ru. При этом в РФС ранее официально заявили, что никакие продажи билетов на игру сборной России пока не открыты. Сайты, которые уже предлагают их купить, принадлежат мошенникам или перекупщикам, заявили в РФС. У перекупщиков цены варьируются от 2,5 тысяч до 75. При этом покупатель рискует остаться без билета, если продавец не сможет выкупить нужное количество у официального оператора. Напомню, матч пройдет 3 октября на Екатеринбург-арене. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Газета «Ру» пишет, что россияне смогут использовать систему быстрых платежей, чтобы вносить наличные в банкомате одного банка, а зачислять их на свой счет в другом. Ограничения будут трехуровневыми и коснутся сумм в 25, 50 и 200 тысяч рублей. Госуслуги стали основным каналом записи детей в первый класс. С помощью портала в этом году подано 999 тысяч заявлений на зачисление в школу. Это 75% всех заявлений в регионах, где доступен этот сервис, сообщили в Минцифры. Первое заявление через портал поступило 18 марта в Норильске, а последнее 5 сентября в поселке Чири-Юрт в Чечне. Наиболее активно сервис использовали родители в Свердловской области, Дагестане, Татарстане, а также Санкт-Петербурге и Башкортостане. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru. Завтра, 10 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 17-19 градусов.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
8: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
9: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
8: skillpro66.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали!
2: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» в выездном формате, усиленные Александром Морозовым. Не пропустите это шоу. На прощание от меня сейчас в секретной фонотеке эталонное дипхаус-звучание с вокалом от «Шоук». Тема называется «After You». Всем спасибо, услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока.

0: генеральный спонсор шоу «Навигатор» ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам. Навигатор, навигатор,
1: доброго дня всем, кто бросил якорь на волне пилота. Столица Урала, 3 минуты 5-го, естественно, это может значить лишь одно: в эфир залетает «Навигатор». Вы поняли, что происходит вот поэтому сейчас. Ни при каких других обстоятельствах не может твориться...
2: Этого звука не произошло бы.
1: Подобного
3: хаоса. Это пультовские звуки, знаете, вот эта вот деревянная линейка. Все, любят они.
4: А что вы начали-то? Ну, есть же и приятные новости.
2: Мы с Сашей к вам пришли в гости.
1: Да, именно это я и пытался сказать, пока ты меня бесцеремонно не перебила. С нами сегодня Александр Морозов и Лина Новоч. Новоч, это твое новое имя.
2: Спасибо, Наноч.
1: Мы находимся сегодня в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Здесь красота, все восхитительно, и вы можете к нам даже заглянуть.
4: Да. И если вы заглянете в онлайн-трансляцию, ребята, вы увидите рядышком со мной человека, который руководит отделом продаж дилерского центра Havail City CS Motors. Это Алексей Зарубин. Алексей, добрый вечер. Впервые говорю вам добрый вечер.
2: Язык не поворачивается.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, команда «Радиопилот». Вот, очень рады вас видеть нас в гостях.
4: Ну, я-то в гостях здесь бываю часто. Если кто-то не знал, я прям напоминаю людям постоянно. Я вот буквально машину, на которой езжу сейчас, это Dargo X, я покупал конкретно здесь, обслуживаю здесь.
2: Не пожалел еще.
4: Да, не пожалел, конечно. Ну. Я хотел сказать отдельное спасибо вашей команде за то, что нас пригласили. Ну и опять же, хотелось бы рассказать немножко об автомобилях Havail, которые здесь представлены, какая конкретно линейка, что нового, интересного, и как это, как сэкономить сейчас, все же бомбит на эту тему.
5: Все верно. Но сентябрь месяц для нас стал ключевым событием. Компания Great Wall Motor и, в частности, Havail City выпустили более 500 тысяч автомобилей на заводе в Туле. Вот. Этап в 500 тысяч перешагнули. Ну и тем самым мы остаемся лидером на рынке с точки зрения автомобилей, городских компактных кроссоверов, внедорожников и пикапов. На всем нашим покупателям в этом месяце мы предлагаем, безусловно, заботу о зиме. Вот, автомобили, которые возможно приобрести у нас, все оснащены уже всем необходимым, зимними шинами, ковриками,
4: подогревами,
5: да, набором теплых опций, телематическими системами. И это все в подарок у нас действует до конца сентября.
4: Ну, я правильно понимаю, что Great Wall вообще одни из первых, кто зашел производиться именно в Россию, за счет чего удалось сохранить адекватный ценник по сравнению с конкурентами?
5: Абсолютно верно. Концерн Great Wall – это один из первых китайских брендов, который был локализован на территории города Тулы. Вот. И настроено конвейерное производство нашего бренда, подразделения Havail City. Там же собирается Havail Pro. И сейчас Great Wall локализовал бренд Tank.
4: Вот.
5: Так что полностью все на территории России, из оцинкованного железа, надежное, проверенное, знакомое каждому из наших потенциальных автолюбителей, которые эксплуатируют автомобили на дорогах общего пользования.
4: А вот модельный ряд, который представлен конкретно в Havail City, он обновился, и сейчас и F-серия, и Джелионы новые пошли, и Dargo новый пришел уже, и даже пикапы пришли новые.
5: Абсолютно верно. За последние два месяца мы обновили весь модельный ряд. Всех клиентов, которые эксплуатируют предыдущее поколение, либо сейчас занимаются поиском автомобиля, мы приглашаем на знакомство и тестовую поездку с обновленным модельным рядом.
4: Ну, просто люди, многие задают вопрос, типа, да что там нового, там фигня. А еще же обновили даже моторы, которые стали более экономичными. На тех же Джелионах изменился мотор на Dargo.
5: Да, автомобили поменялись как с точки зрения технологического дооснащения, поменялась линейка двигателей, доработали программное обеспечение, настройку двигателя сцепки с роботизированной трансмиссией, поменяли эргономику салона, внешний дизайн автомобилей. Поэтому сейчас можно с уверенностью говорить, что продукт от Havail City – это надежный, готовый, проверенный временем автомобиль.
4: И хотел спросить, есть ли какие-то специальные предложения на эту осень, ну, пока еще не похолодало?
5: Конечно. Первое – это программа рассрочек до 7 лет, которые предоставляются от банков-партнеров с минимальным первоначальным взносом от 20%. Это дополнительные выгоды от дилерского центра, которые достигаются за счет обмена текущего автомобиля по программе Trade-in. То есть клиент любого бренда может приехать к нам, провести оценку автомобиля и получить дополнительную скидку на новую машину, соответственно, любого сегмента.
4: Ну, это так, вот как я делал по этой же схеме. Я свою машину сдал, забрал новую и поехал. То же самое сделал здесь на «Космонавтов-3».
5: И текущий автомобиль может являться первоначальным взносом по кредитованию.
4: Ну, то есть это очень удобно, и самое главное, что люди могут получить честную оценку. Я на себе убедился в этом. Еще раз напомню, есть ли какие-то вообще сроки действия подобных акций, предложений, или это на 2, там, на 3 месяца осенних распространяется?
5: Учитывая динамично меняющийся рынок, вот эти программы, они действуют до конца сентября.
4: От а есть какие-то вот это подоплека для того, чтобы изменилась цена, или цена пока будет стагнирована?
5: Ну, если посмотреть на внешние факторы, да, то есть можно обратить внимание, что сейчас происходит рост курса валют, вот, дорожает не только там американская валюта, но и юани, вот, и все предпосылы для ежегодной индексации, они есть. Это видно и по другим брендам наших конкурентов, которые периодически поднимают стоимость на свой модельный ряд.
4: Ну, то есть затягивать не надо?
5: Затягивать не надо. Самая лучшая покупка, это покупка вот в ближайшее время для того, чтобы получить максимально выгодные условия на смену.
4: Ну, плюс максимально выгодные еще и резину зимнюю, там не надо запариваться будет искать.
5: Конечно. Дополнительные опции, которые будут включены в автомобиль, они все с удовольствием нами будут предоставлены потенциальным нашим клиентам в подарок.
4: Ну что, мы еще продолжим наш разговор в районе 6 часов вечера. Друзья, вы можете смотреть нашу онлайн-трансляцию на сайте pilotfm.ru, ну или заглядывайте к нам на Космонавтов 3, мы будем очень рады.
6: Реклама. Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: ТРК «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
0: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
10: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
9: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
11: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
12: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
13: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
12: Подробнее на lenina-100.ru.
13: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
14: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
0: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
7: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.

0: любви к животным, чем к людям. То есть и орангутану Захару ты предлагаешь...
1: Вдруг у вас старый плед какой-то есть.
0: Да, ты ему предлагаешь подарить плед. Напоминаю, Эдику ты все еще хорошую погоду подарила просто.
1: Нет, я, между прочим, Эдику подарила чизкейк.
2: Вот здесь коробочки,
1: да. А вы что подарили? А вы, мы посмотрим.
3: Ты проверь хорошенько этот чизкейк. А то, глядишь, плед был бы ничего еще.
0: Да она где-то из кофейни пробник утащила.
3: Недоеденная.
1: Это что за афиша, я не знаю.
0: Ну давай,
1: так,
0: хорошая.
1: Можно сегодня устроить не квартирник группы «Невидимки, смотрящие на ботинки». Это в музее андеграунда. Сегодня приходите, там чудесный дворик. Можно еще там провести время, что-нибудь прекрасное выпить. Угу. Значит, окружной дом офицеров. Там сегодня показывают приваловские миллионы. Угу. Да, ну это понятно, что к дню рождения вообще «Мамина сибиряка» этот спектакль поставлен. Сейчас камерный театр работает в окружном доме офицеров, там жутко холодно. Одевайте плед.
0: Отожмите орангутана, если что.
2: Пока еще несете, может, изменить смысл развернуться.
1: Да, для тех, кто любит уральский рок и хочет посмотреть спектакль, который посвящен, собственно говоря, вот истории уральского рок-клуба в театре драмы. Сегодня спектакль «Я наконец-то всем доволен» с Колей Ротовым в главной роли.
2: А кого он играет?
1: Можно... Главную роль.
0: От души, брат. Это имя и фамилия.
1: Это мужская роль.
0: Если кто не знает, главная роль — это не вторичная.
3: Да, это главная роль. Он еще поет, там я видел.
2: Он прима.
1: Вы хотите, если балет посмотреть, причем не простой, а эксцентрик балет Сергея Смирнова, это сегодня в театре Мускомедии. Или можно сегодня сходить в иммерсивный театр.
0: Дай-ка угадаю, какую роль там играет Смирнов.
1: Четыре звезды, все начинается, это как бы
2: это Турдус. Крепость.
1: Турдус готовит, действие начинается прямо уже у стойки рецепции. Это центральный наш, этот гостиница центральная. Там, значит, таинственный администратор. И будут водить вас по разным номерам. Четыре звезды, это Мерлин Монро, Марлен Дитрих, Коко Шанель и Маргарет Тэтчер, «Железная леди».
3: Там, если, ребята, не подниматься на второй, третий этаж из первого, прям налево просят, повернуть, такой иммерсив.
1: Просят удобную обувь с собой взять.
2: Будем растаптывать.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что на свете всех милей?
6: Гулять в тени его аллей.
5: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
6: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
5: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Доброго вечера всем, для кого лишний раз путешествовать это дорого и спасает только то, что есть
1: воображение.
0: И поэтому именно воображаемое путешествие.
1: Хорошо, что есть новости. Со
0: да.
1: всего света, они к нам прилетают, и мы можем смотреть
2: паблики. Может, не надо никуда уезжать.
1: Да, конечно. Вот, например, в сети завирусилось видео из Мехико. Там чувак в вагоне метро открыл консервную банку. Сейчас мне Андрей поможет. Сюрстрёмингом, так это называется, да?
3: Это замшелая сельдь.
1: Да. И пассажиры пережили настоящий кошмар и ад в вагоне метро, потому что это консервы с фирмой. Ферментированной балтийской сельдью. Это шведский деликатес. Он настолько зловонен, что, например, в некоторых местах его просто запрещено употреблять. Вообще,
2: как дуриан,
1: принципе.
2: Допустим.
0: В смысле, но его в целом, даже на родине у них запрещено открывать в закрытых помещениях.
1: Этот в метро. И запах распространился по всему вагону. Конечно же, мгновенно вызвав панику, негодование. Люди вообще не понимали, что происходит и почему, и откуда этот запах.
2: Почему нас тошнит?
3: Не, ну там реально, это же ужасно. Я помню один раз только у нас там, я был у парней в гостях в общаге, и ребята из Монголии готовили что-то, вот какой-то свой этот чай жирный.
0: Готовили новые игры.
3: Да. И там...
2: Масала вот.
3: Это вообще, это просто, они же его тоже с рыбой делают.
1: А я как-то на галерке в театре оперы и балета в Перми... почувствовала запах шпрёть.
3: Кто-то просто обувь снял с заднего ряда.
0: Я все еще не понимаю.
1: Ребята просто там какие-то открыли шпроты.
2: Благо, у тебя с тобой был хлеб.
1: И мы, да, устроили вечеринку.
0: Мне кажется, что шпроты в любом случае, пока ты не наелся шпротов, шпроты пахнут восхитительно.
3: А какую вот вы самую вонючую еду ели?
1: Подождите, шпроты уже только в определенном возрасте могут казаться восхитительным запахом.
0: Абсолютно нет.
1: Ну все, так вы уже и сколько
0: вам? Это первое, на что я целился на вот этом вот столе, где лежала нарезка на батоне с маслом, шпротами.
3: Не, я сейчас охочусь, знаешь, зачем, когда вижу? Грибы в сметане.
1: Грузди.
3: С лучком.
0: А там еще вот этот червяк в одном прямо такой. Червяк плохого не посоветует.
3: Берешь его, он еще склизкий такой.
0: Вытягиваешь. Жалко, нету статистики прямо сейчас посмотреть, сколько людей отключилось, да?
1: Громкий гендерный скандал произошел на Эйфелевой башне. Главный символ Парижа закрыли из-за забастовки сотрудников. Просто имейте, если собирались вдруг вы в Париж ехать, вот имейте в виду, закрыто. Значит, что произошло? Персонал наотрез отказывается работать и полностью заблокировал доступ для туристов для визита из-за индийской делегации. Дело в том, что там, значит, гости эти индийские попросили, чтобы их обслуживали исключительно мужчины. А понятно, что обслуживание Эйфелевой башни занимаются и мужчины, и женщины. И там они все присутствуют, все работают. Вот. Но так как индийская делегация попросила, чтобы женщин вообще не было, эти встали в позу, и эти встали в позу.
3: Только что, зная Европу, могли бы сказать, что эти женщины считают себя мужчинами. Да и все, и проблема.
1: Посмотрите на жену Макрона.
3: Вы что, да, это же это ж мужики, вы же, да, просто они родились бабами, а так-то мужики.
2: Вот, смотрите, даже усы видно.
0: А нет, извините, это просто женщина. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: Реклама. Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
7: Я понял, Ксенон Шоп 96.
6: Звони 385-85.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет.
8: Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Акция действует до 20 сентября этого года.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
15: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
16: Паравье мото! Да, паравье мото!
17: Паравье мото! Пришло мое время! Паравье мото!
18: Это песня какая-то? Пара-пара, емота, мото-мото.
16: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от емота все!
19: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
20: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru.
21: И Богатырев Анатолий Валерьевич, ОГРНП 304-667-404-800-092.
22: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
23: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
25: Как сэкономить на покупке авто?
26: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
27: Акция до 30 сентября 2026 года.
28: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса число Пи ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг».
1: Доброго вечера всем, у кого какой-то там набор счастливых чисел имеется в столице Урала. 17 часов и 33 минуты. А с вами навигатор, в котором как раз таки пришло время конкурса число Пи.
2: И дозвонился к нам впервые Александр. Работает инженером на заводе. Привет, Саш.
3: Добрый вечер.
4: Саня, привет. Что у тебя там, это, пассажира нет, дверь открыта. Что случилось?
3: Нет, чтобы не отвлекало от вождения.
4: Понятно. Расскажи мне, пожалуйста, вот ты как человек, который сейчас за рулем двигается, что, заправился? Все нормально у тебя?
3: Ну, в последнее время неудивительно, но полегчало с этим делом.
4: Неудивительно, правильно, да. Ключевое слово. Я очень надеюсь, что бензин не уедет вслед за нашими делегациями.
2: К выборам появится, не переживай.
4: Да нет, все появилось, просто вопрос, как бы это, чтобы закрепиться.
1: Мне на самом деле кажется, что если футболка, лучше не заправляться. Глупо выглядит, как правило.
2: Александр, знаешь ли ты суть нашего конкурса число Пи, или стоит о ней немножко рассказать?
3: Да, знаком будет какое-то число и три варианта ответа. И нужно угадать, что оно означает.
2: Молодец. Абсолютно. Да, число для тебя сегодня 350. Что же оно может значить?
4: 350. Это столько рекордов Гиннесса установил один человек.
5: Это сумма штрафа за разговор по телефону за рулем.
2: Или расстояние от Екатеринбурга до Тюмени.
4: Ну?
3: Расстояние от Екатеринбурга до Тюмени.
4: 350. Ты прямо уверен?
3: Ну, там с копейками 352 или 353.
5: Ну, вот, а тут нам, видишь, нам точно 350.
3: Тогда про рекорды Гиннесса, потому что...
2: То есть, сколько рекордов Гиннесса установил один
3: штраф
2: человек?
3: Штраф побольше за телефонный разговор.
5: А сколько штрафов?
2: Помнишь? Сколько?
3: Не помню, но точно больше.
2: Точно больше. Ага.
5: 1500, если что.
2: Да,
4: До Тюмени, дружище, нет 350 километров. По прямой 300, а если ехать по автодороге, то 330. Ну да, вот
5: поэтому
4: там с копеечками.
5: Рекорды.
2: Да, действительно.
5: Да.
2: Один мужчина установил 350 рекордов, из них 200 еще удерживает. Это, знаешь, духи жонглирования бензопилой, езда на уницикле, вот такие вот.
1: Учитывая специфику его рекордов, ему надо еще 351, это человек, которого больше всех свободного времени в натуре в жизни.
2: Я думаю, он разведен.
4: Поздравляем тебя с победой.
2: Да, Саша, оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
6: Офигенно!
2: 3-4.
3: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Тойота. Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Here we go.

0: пилот. Звание.
1: Итак, дорогие друзья, пришло время дорожной сводки. Ее спонсор в эфире «Радиопилот» ООО «Системы комфорта» компания СК «Урал», производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. А теперь быстренько о том, где у нас скапливается народ. Народ уже поехал активно с работы и начинается скопление, особенно по объездной сейчас, от участка улицы Московской до Амундсена напряженка. Съезд с объездной на Московскую тоже затруднен. Там как бы в направлении улицы Волгоградской народ подстаивает. Затруднения серьезные на Старом Сибирском тракте и на Калине. Кстати, первый мост Калины сильно перегружен от синих камней. А что это вдруг там что-то открывают, что ли? В общем, Старый Сибирский тракт еще перед переездом пробка начинается. И со стороны Декабристов несладко. Восточка сама по себе перегружена в районе Ленина, Малышева и в районе улиц Куйбышева и Декабристов. Из центра затруднения на Малышева после Генеральской перед Гагариной и Мира. В районе Комсомольской толкучкой, что в сторону Калины, что в сторону Пионерки. Затруднения начались в районе вокзала. В районе улицы Стрелочников серьезный нагруз пошел на Артин в сторону Армавирской, перед Турбинной в направлении Уралмаша. Сейчас стоит серьезно Баумана от стачек в направлении метро. Затруднение на выезд в направлении Пышмы и со стороны Пышмы тоже по Космонавтов. Есть затруднение на Донбасской после Бибеля и Автомагистральной в районе Машиностроителей, практически до Белой башни выезд не быстрый. Затруднение в движении в центре по Малышево в направлении стадиона и мимо стадиона Порепина. Также сложности в районе Розы Люксембург в направлении Декабристов. Вся улица Куйбышева нагружена от Розы Люксембург в направлении Московской Горки. На отдаленных рубежах здесь у нас Широкая речка, заезд туда, как обычно, и в сторону Академа. Пробка под Эгенина перед Краснолесье. Утром в одну сторону, вечером в другую. И еще район пивзавода и совхозного перегружен жестко по Умельцев со стороны Вторчика. Там прям большая проблема, поэтому заранее выбирайте пути объезда. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
0: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать, устал.
2: Устал.
0: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: Реклама.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
3: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
4: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
7: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
11: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
12: Мам, смотри, что могу!
13: Лето как будто и не заканчивалось.
14: Завтра снова в Лим-Попо.
13: С такими скидками хоть каждый день.
15: Позитив не за горами.
12: А на горках!
15: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Как сэкономить на покупке авто?
17: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
18: Акция до 30 сентября 2026 года.
19: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры — сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Продолжайте движение.
22: Навигатор.
23: Доброго вечера всем, кто вдарил по тормозам на 104 десятых. В Екатеринбурге 17:47. А с вами вечерний навигатор, который сегодня базируется в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3.
24: Ребятки, заскакивайте, да, мы тут еще 2 с лишним часа будем точно. Так что заезжайте с новыми тачками, знакомьтесь. Нечего в пробках стоять, давайте к нам.
25: Да, пожалуйста. Такая интересная новость пришла из Японии. Там собираются открыть сауну, в которой можно будет как бы вернуться к мамочке, что? В утробу матери, как будто бы обратно к маме
26: это
25: в животик.
26: Отдельная комната, куда надо зайти.
25: С днем рождения, Эдик.
24: Подожди, я правильно понимаю, что это сделано как пузырь?
25: Да, ну типа да.
26: Это нет, знаешь, это типа есть массаж с окончанием, а это массаж с началом.
25: Главное, чтобы снова вот не рождаться через родовые пути. Но вместо обычной парилки ждут материнские процедуры.
26: То есть ты держишься за пуповину там?
25: Мама Стифлера. сауна в виде утробы, купель для новорожденных, душ на коленях.
24: Выход оттуда головой вперед?
0: Как пойдет, знаешь.
25: Как пойдет, главное, пуповину, да. На финальном этапе, можно будет выбрать мать. Свою мать.
26: А в смысле? Она первый раз не предлагали выбор.
25: Там может быть аниме, мама. Ну вот это как раз тот выбор.
26: Почему ты смотришь мне в глаза, говоря аниме, мама, ты меня за кого принимаешь?
25: Или какая-то там японская богиня. Короче, можно выбирать.
0: А можно своей на флешке там, допустим, пришел.
24: Вот это моя мама, повторите, пожалуйста, обязательно, да. И еще, чтобы это вредные привычки добавьте, пожалуйста.
0: У вас есть и персонажи из «Осторожно, модерн»?
24: Еще вредных привычек надо добавить обязательно в процессе, чтобы во время парения дымок появлялся там.
0: Мама была непростая.
26: Да. Там только надо аккуратнее быть, а то вот зайдешь в эту утробу, и потом будешь вот эти, как спелункеры зажаты, там, не могу пройти третий сутки.
24: А там в какой-то момент будет появляться частично папа?
0: Немножко. Там будет происходить схватки, скорее всего. Возможно, между двумя людьми, которые зашли в это время.
24: Это ближе уже к окончанию сеанса парения.
26: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Стоимость нефти растет. Цена эталонной марки Brent на бирже в Лондоне поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Цены растут из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. Иранские военные сообщили, что ударили по 8 танкерам и еще двум другим кораблям в Персидском заливе. Позже военно-морские силы корпуса стражи Исламской революции заявили об ударах еще по 10 кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив при поддержке военных США. Также в Саудовской Аравии приостановили несколько энергообъектов после атаки хуситов, пишет газета «Известия». На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского от Саски до Горького, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарской от Клары Цеткин до Дзержинского, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся в Киркире, на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Пробудет в храме на Крови до 2 часов дня воскресенья 13 сентября. Доступ к нему будет круглосуточным, пишет портал 66. В епархии ожидают большой поток паломников. Регулировать очередь будут волонтеры. Верующие просят Спиридона Тремифутского помочь жильем, работой, здоровьем, если есть трудности в семье. По маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут ходить двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, отмечает «Комсомольская правда». Подвижной состав соответствует современным требованиям. В частности, в каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе. Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба 2-го дивизиона «Эльденсе». По данным источников, аргентинец намерен выкупить 100% акций клуба без привлечения партнеров и сторонних инвесторов. Переговоры близки к завершению. Сделка будет завершена после одобрения высшего спортивного совета Испании, пишет Forbes. Футбольный клуб «Эльденсе» базируется в городе Эльда в провинции Аликанте, недалеко от Каталонии. Там Месси планирует жить с семьей после завершения карьеры игрока. Сумма сделки не разглашается. Официальный доллар 86.47, евро 100 рублей 50 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на Радио Пилот прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. По сообщениям синоптиков, предстоящий четверг в Екатеринбурге ожидается облачность, а также небольшой дождь. Ветер восточный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9, плюс 11. Завтра днем от 14 до 17 выше 0.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
9: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Генеральный спонсор шоу «Навигатор» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
2: Доброго вечера всем, кто прокладывает путь по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала у нас 3 минуты 7-го. Это, конечно же, значит, что в эфире вечерний
3: навигатор. А что вы не поете?
2: У микрофонов необычный состав сегодня собрался. Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Александр Морозов и Лина Новач. Мы совместно все тусуемся.
4: Да, мы тусуемся в дилерском центре, извини, Андрюха, ХВЛ. Это автоцентр CS Motors, HVL City. И вот здесь мы приглашаем всех на «Космонавтов 3». Мы здесь до 8 часов вечера. И вы можете подключиться к нашей онлайн-трансляции также. И увидеть рядом со мной прекрасного человека, который руководит отделом продаж этого дилерского центра, Алексей Зарубин. Алексей, еще раз здрасте. Расскажем по поводу того, как сейчас, есть ли возможность выгодно купить автомобиль. Ну, вот мы говорили о там различных спецпредложениях и так далее. Чуть подробнее по поводу кредитования. Это одна из самых востребованных вообще тем. Есть ли у HVL и Great Motors какие-то, ну, свои предложения, программы, которые актуальны постоянно?
5: Да, уважаемые радиослушатели, на текущий момент, на самом деле, заемные средства через дилерский центр HVL City совместно с концерном Great Wall Motor — это самая выгодная покупка, потому что действует программа рассрочки до 7 лет. Субсидируемая программа импортером 84 месяца при минимальном первоначальном взносе в 20% на весь модельный ряд можно приобрести, фактически просто поделив оставшуюся сумму на равные части без процентов удорожания, с действительным субсидированием от импортера, очень выгодный кредит.
4: А есть ли какие-то программы, в том числе и господдержки и так далее, для определенных моделей?
5: Для определенных моделей, учитывая процент локализации, специальных программ для особых категорий, они отсутствуют, но зато для всех доступна именно льготная программа рассрочки под 0,01.
4: А, то ну есть, то есть это сам уже самое, производитель?
5: Да, потому что зачастую клиенты сталкиваются с тем, что приходят другие бренды, есть какая-то субсидия, но при этом процентные ставки, они негуманные, составляют там от 15-17% годовых. А здесь вы получаете честную рассрочку, равными частями погашаете остаток суммы кредитования. Кстати, первоначально свой автомобиль можно сдать по программе Trade-in. Оценить
4: вместо первого взноса.
5: Вместо первого взноса, да. То есть без использования каких-то личных накоплений либо свободных денежных средств, которые есть. При этом вы можете в любой момент произвести досрочное погашение, так как вам удобно, уменьшать ежемесячный платеж. У банков на это нет никаких дополнительных санкций и мораторий.
4: Еще хотел спросить. Вот сейчас бомбит всех на тему бензина. И особенно бомбит в массовом сегменте. Так как вы торгуете автомобилями, которые, ну, реально в массах популярны, особенно такими, как Джолион, например, и так далее, этот вопрос оставить без внимания невозможно. Есть ли какие-то проблемы вот сейчас уже конкретно у автомобилей HVL по топливу? И есть ли какие-то, может быть, моменты, которые вы можете предложить потребителю, чтобы себя, я не знаю, как-то обезопасить в этой ситуации, когда можно залить что-то некачественное?
5: Данный вопрос качества топлива, он очень актуален для всех владельцев автомобилей, у кого турбированные двигатели. Вот, поэтому наш дилерский центр является пилотным проектом совместным с концерном Great Wall, который позволяет приобрести автомобиль в нашем дилерском центре с защитой от некачественного топлива.
4: О, это как?
5: Вот, то есть в сентябре у нас проходит акция, все клиенты, которые покупают автомобиль до конца месяца, у них есть возможность выбрать в качестве подарка дополнительную страховку от Great Wall Motor на некачественное топливо. То есть если случится какой-то случай, что клиент произведет заправку и произойдет поломка силового агрегата, вот, ремонт будет, соответственно, за счет данного полиса.
4: О, ничего себе! Это сейчас такая тема очень актуальная, потому что мало кто смотрит на паспорта качества топлива. И вот уже есть первые случаи по стране, когда люди уже пишут о том, что тут налил чего-то не того, мотор крякнул и так далее. Поэтому да, интересная тема. А насколько она дорогая вообще? Ну так, если на вскидку.
5: Стоимость будет сопоставима со стоимостью топливного бака.
4: То есть относительно недорого.
5: Да,
4: и на сколько действует примерно?
5: Она будет действовать на год. И для наших клиентов, для покупателей, она не будет стоить ничего. Наш дилерский центр будет дарить этот полис подарок.
4: Ну что, это здорово. Есть ли какие-то вот прямо сейчас горячие предложения по машинам, какие можно предложить людям, что вот прямо сейчас надо в этом месяце успеть?
5: У нас есть варианты как с механической, так и автоматической трансмиссией. То есть стартовая цена входа в бренд составляет 1 миллион 869 тысяч рублей.
4: Недорого.
5: Вот, это два автомобиля модели М6 и Джолеон. Угу. Вот, клиент может выбрать городской кроссовер с уникальными объемными характеристиками багажника в модели М6 и городской всем известный компактный кроссовер Джолеон. Вот. Помимо этого, мы дарим клиентам зимние шины, охранные комплексы в виде телематических систем, защиты картера, ковры в салон, багажник клиентам. Полностью подготовленный автомобиль для комфортной эксплуатации в любой сезон.
4: Ну, я-то как бы, как клиент ваш, я же вообще интересуюсь же вот этими всякими штуками постоянно, потому что, ну, это интересно. И я могу сказать от себя лично, то есть как вот человек, покупавший здесь автомобиль, у меня все это прям как, знаешь... как вот на духу прошло, и до сих пор меня не отпускает приятное впечатление. Хотел сказать спасибо персоналу, который здесь работает. Насчет интересного предложения по топливной страховке, мне прямо очень нравится эта штука, потому что я прямо тоже задумывался, стоя на очереди на заправку, а что будет, если я чего-то не того налью? Ну и можно ли в какой-то конкретный день, допустим, то есть до скольки можно приехать, записаться на тест-драйв, чтобы протестировать машины, попробовать, если кто-то еще пока не знаком с ними?
5: Да, уважаемых наших клиентов мы ждем без выходных с понедельника по воскресенье с 9 утра до 8 вечера. Всегда будем рады видеть по адресу Космонавтов 3 на знакомство с нашим модельным рядом и на покупку обновления текущего автомобиля.
4: Спасибо огромное, Алексей. Благодарю вас за то, что нас в гости пригласили. Ну а мы продолжим.
6: Вечернее шоу на радио Пилот.
7: Навигатор.
8: Реклама.
9: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
10: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
11: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: Лос-Маркет.
9: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
13: Едим и веселимся с наслаждением.
14: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
12: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
15: ТРК «Глобус». У нас так принято.
12: Щербакова 4. 0+.
16: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
17: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
18: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
19: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
18: Подробнее на lenina-100.ru.
19: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
20: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
21: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
22: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
23: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
22: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
23: О!

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Побег из города! Поддерживаю!
3: План такой. Закупаемся в 4х4 центре. Готовим машины и вперед!
4: Большая распродажа. 4х4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
5: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
7: Успевайте и вы.
8: До 14 сентября этого года заходите на 4х4центр.ру.
9: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-17.
10: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
11: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
12: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
10: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
13: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
14: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: будут в Новокольцовском, да. И там, внимание, во время проведения фестиваля полностью запретят продажу алкоголя с 11 по 18 сентября.
1: А я, если честно, и не знаю, где его там продавали.
0: А я вижу.
1: Я просто в районе Экспо, и купить-то негде было.
2: Местные знали места.
0: Я думаю, что да. Ну, кстати, вот еще расскажу немножко о мероприятиях, немножко разъясню, где и что будет, что для всех, что не для всех. Неожиданно, но в эти выходные еще, в воскресенье, у нас в городе выступит та самая Мия Бойко. Это которая... Угу. Экспонат, ты мой фанат.
2: Короче, она с сестрой приедет?
0: Во-первых, она приезжает выступить на одном из концертов, которые на этом фестивале молодежи. Ага. А еще 14 сентября она будет в ТЦ «Омега», так, на «Космонавтов». Там будет некий флешмоб. Там еще был какой-то розыгрыш, но я в розыгрышах не участвую.
3: Груздей,
0: а вообще будет, я больше про тусовку, поэтому тусовка будет вместе с Мия Бойкой, да? 14 сентября в 16:00.
2: Самое тусовое время.
0: Да. А вообще, Омега, ТЦ Омега, это же он небольшой, да?
1: Да.
3: Я всегда смотрел на него больше, типа, как рынок закрытый.
0: Так вот. Ну, короче, конечно, много артистов приезжает. Дима Билан, Зиверт, Звери, там, ну,
1: Антон... Моя Мишель Хеттерс, Тима, ой, этот, вернее, Ваня Дмитриенко.
3: Подождите, а Билан там что забыл? Он уже с ходунками
0: выйдет. Это в разные дни, и это для участников Международного фестиваля молодежи. Ага. Да, а там все будет у них в Екатеринбург-экспо. Можно, я так понимаю, можно еще зарегистрироваться. Есть сайт Международного фестиваля этого молодежи. Нужно туда зайти.
2: Нужно быть молодым, чтобы зарегистрироваться.
0: Нет, не важно. Нужно аккредитоваться. И тогда ты сможешь попадать на площадки, которые закрыты для основных людей.
2: Буду смотреть твою аккредитную историю.
0: И если тебе... Аккредитация, кстати, находится на Плотинке. Ага. Уже, то есть сначала на сайт зайти, а потом уже лично подойти и показать документы. Да. Там не так все просто. Ну, очень-очень много надо документов и показывать, и рассказывать.
1: Ну,
0: и
1: я всю аккредитацию прошел, я уже работаю на стадионе.
0: Не, ну ты-то понятно.
2: В НДФЛ где?
0: Слушай, ты будешь работать. Давайте я скажу, что для всех 100% будут мероприятия в парке Маяковского. Там будет очень насыщенная программа. 12 сентября будет гастрофестиваль «Хлебом единый». Можно будет там и лекции послушать, и мастер-классы, и погулять по маркету. Будут там выступать артисты. 13 сентября тоже будут разные артисты выступать. Будет этно-шоу, хедлайнеры, казаки делают хиты.
1: Ой, классный коллектив,
0: потом
1: кстати.
0: Это Айола, это которая...
1: Айола.
0: Да. Песнеры.
3: О, ничего себе.
0: Прикиньте, это в парке Маяковского. И 15 сентября в парке пройдет топ-фест, на котором выступят тоже популярные российские исполнители. Блогеры, Газан, Милана Шайн, ну, в общем, Макс Кобзов будет ведущим. Ну, там в основном блогеры приезжают. Так что это 15 сентября.
1: Ну, вся неделя практически.
0: Но если вы успеете еще зарегистрироваться и аккредитоваться не как СМИ, а просто как участник, как гость, можно тоже попадать на все мероприятия.
3: Смех смехом, а меня очень радует, что у нас масштабные фестивали постоянно в городе проходят.
1: А я сегодня ехал на велосипеде через Плотинку как раз. Через правую сторону.
0: Столько много
1: экскурсий, да?
0: Экскурсии,
1: все из разных городов, и у них разные шапочки.
0: Разные кипочки, ну,
1: разные шапки, там, либо с бескозыркой, либо такие. Ну, прям
3: в ермолках, ребята.
1: Ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Городской квест». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ИП «Баталов Алексей Владимирович». Магазины товаров для здоровья «Казанова-69».
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест».
2: Знаете, иногда степень злости на мух достигает такого уровня, что я не хочу ее прихлопнуть, я хочу с ней подраться прям.
3: Дать ей слабость.
4: И она тебя победит.
5: Ну да, выйдите с ней один на один.
2: Да, в Екатеринбурге 18 часов и 25 минут. С вами вечерний навигатор. И пришло время городского квеста нашего конкурса.
5: И к нам впервые дозвонился работающий электриком Андрей.
2: Привет.
3: Здорово, Андрюха.
6: Привет.
3: А ты по всему городу шаришь?
6: Ну, не очень.
3: Местный ты?
6: Ну, местный практически.
5: Скажи, а как давно ты электриком работаешь?
3: Мы просто узнаем, сколько раз тебя током долбасило.
6: Электриком? Ну, лет 10, наверное, 18 раз.
5: За 18 раз, за 10 лет ты каждый учет ведешь прямо? У тебя есть дневник ударов?
6: Мы же записываем, мы же обязаны.
3: У него же, видишь, как у него, понимаешь, это как в том фильме.
6: Отдельная книжка, журнал, поражение.
3: Это притом, знаешь, как этот, какой-то фильм я тут смотрел прикольный, типа, это был третий раз, когда я потерял сознание и упал в нокаут. Ну, вот это был первый раз в детстве, второй раз.
5: А там есть фотография немного удивленных сотрудников в этой книжке, которая...
3: Вы прикладываете фотки после шандарахани?
6: Нет.
3: А было бы прикольно.
6: Обязательно.
3: Было бы прикольно, если бы это было еще так.
2: Ну, конечно, профессиональный вопрос. Какое напряжение приятнее бьет?
6: Ну, 220, все, что выше, уже...
5: Уже не очень, да?
2: Не, ну мне тоже просто, меня в основном 220 било очень комфортно. Всем в этой категории советую.
5: Андрей, знакомый с нашим городским квестом?
6: Не знаком.
5: В общем, у нас для тебя есть три вопроса о Екатеринбурге. На каждый из них мы предоставим тебе три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыбокарась, игра началась. Первый вопрос.
7: Какую из этих улиц можно встретить в центре Екатеринбурга? Королева, Королькова или Короленко?
3: Королева, Королькова, Короленко.
7: В центре города.
5: Там кто-то подсказывает тебе?
6: А мы с супругой вместе едем.
3: И хорошо, супруга?
7: Давай. Может, она знает.
6: Короленко.
3: Короленко. Конечно. А где именно она находится, помнишь?
7: Да.
6: Не помню.
3: Это рядышком с Шевченко параллельно идет она.
7: Да.
2: Но
7: да,
2: ответ абсолютно верный.
5: Действительно, названа в честь Владимира Галактионовича Короленко, русского писателя.
3: А нет? Улица Королева вообще в Березе находится.
5: Есть такая, да.
2: А еще у вас мальчонка в катапульте один есть.
3: Второй вопрос. О географическом расположении объектов. В каком районе города находится инженерная улица? Варианты нужны?
6: Химаш.
3: Да, вот. Молодец, абсолютно верно.
5: Супруга выручает.
3: А я, это не супруга, там слышно, кто-то мужской голос какой-то был.
5: Ну-ка.
6: Радио ваше немножко звучит.
3: Там с заднего сиденья супруга тебе подсказала.
6: Химаш. А вот и он, третий финал. Я помню со времен института.
3: Молодец, да, это правильно, это Химаш, абсолютно верно.
2: Третий, финальный, страшный вопрос. Мы в нем поговорим о визе, а именно про улицу Лоцмановых, проходящую между Татищевой и Андрей Барбюса. И вот как ты думаешь, в честь кого или чего улица Лоцмановых получила свое название? В честь летчика и космонавта Залмана Иудовича Лоцманова, либо в честь Морского технического университета, который находится на этой улице, либо в честь трудовой династии металлургов.
5: Улица Лоцмановых.
6: Лоцмановых.
5: Либо это летчик-космонавт такой был, Залман Иудович Лоцманов, либо есть Морской технический университет на этой улице, либо трудовая династия металлургов. Так,
3: ты что еще думаешь? Что это Верхесецкий завод.
6: Даже мысли нет уже.
3: Верхесецкий район.
6: Так, а можно вариант это повторить?
3: Еще раз, давай повторим, пробежимся быстренько. Это названо в честь летчика-космонавта, в честь Морского технического университета или в честь трудовой династии металлургов?
6: Трудовой династии.
3: Ну, конечно! Естественно, Верхесецкий завод металлургический. Собственно, там династия металлургов Лоцмановых и работала.
5: Со дня основания этого самого завода. Поздравляем тебя с победой, Рыбналим. Подарок дадим. Оставайся на связи, выберем, какой именно. А сейчас громко и четко крикни нам.
8: Офигенно!
5: 3-4.
6: Офигенно!
8: Навигатор!
9: Информация на правах рекламы.
10: What? 'Cause I'm blowing.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
1: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
9: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: Lucky Motors.
11: В Монетке осень выгоды. Мойвы 500 граммов 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
14: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
15: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
14: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
15: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
14: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
16: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
17: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
18: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
19: «Р-Адент» – стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Р-Адент» – прекрасное подтверждение.
20: Оборудование экспертного класса, полный комплекс услуг, лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
19: Стоматология «Р-Адент», Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
21: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
23: Автоответчик радио «Пилот». Звони.
0: Итак, пришло время дорожной сводки на радио «Пилот». Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал», производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. О пробках. Ребята, что творится сейчас в районе Амундсена-Объездной? От Ванцовского пробка в направлении выезда с УНЦ и в обратном направлении от практически Бардина стоит весь участок по Амундсена. Затруднения в движении также на объездной от Московской до Амундсена. Особенно стоит так вот весь участок в левых рядах. Перегружен участок улицы Московской в районе Волгоградской. Затруднения в движении на Фурманово в оба направления перед Сурикова. Сложности на выезд 8 марта в сторону Южного автовокзала на этом же участке. Затруднено движение в районе Московской горки. Серьезно по Куйбышево, по Московской. А Московская еще в оба направления перед Дворцом молодежи стоит. Затруднения также присутствуют на Радищево, Ленина, пока Николом, но в сторону площади, а также улица Бориса Ельцина в сторону площади занята. Карла Липнихта, Первомайская, Мамина, Сибиряка, Бажова. В общем, нагружено практически все, включая кольцо возле центральной гостиницы Помалышева. Затруднения серьезные продолжаются на Восточной перед Декабристов и Куйбышева. От Куйбышева еще пробка на самом деле стартует. Затруднения в движении также Старый Сибирский тракт туда же и под Калину в оба направления примерно одинаково. Подстаивает улица Щерса в направлении Южного автовокзала со стороны Белинского. Стоит также улица Щербакова в оба направления в районе Глобуса. И затруднено движение на Академию. От Кольца пробка начинается до Краснолесья. И примерно такая же ситуация до Тенистой на Широкой речке со стороны Объездной. Просьба, ребят, ну, пожалуйста, соблюдайте правила, выезжайте пораньше. Или уж сейчас переждите пробки и вообще спокойно сидите дома, берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Александр. Такой вопрос по качеству топлива. Вот сейчас говорят, что в Россию начали завозить, там К3, К4 топливо, да. А, допустим, если вот мне дальняя поездка предстоит, возможно ли единоразово заправить турбированный мотор, там, К4, допустим, 95-м тем же?
2: Ну, слушай, давай так. Если тебя конкретно смущает наличие там примесей серы и так далее, ну, ты, пожалуйста, посмотри на паспорт топлива, который ты заправляешь. Ну, да, я согласен, это лишнее уже как бы действие, но все-таки, если переживаете, ребят, подойдите, посмотрите, какое топливо вы заливаете. Если там больше 15 миллиграмм на килограмм, ну, да как бы, наверное, перестать надо это делать, особенно для турбовых моторов, это приговор. Да, единоразово не факт, что выстрелит, но и не факт, что пройдет без проблем. Вот в чем прикол. Да, Евро-3, Евро-2 в некоторых случаях до середины лета следующего года, если я не ошибаюсь, у нас разрешено. Но если переживаете, спокойно идем, смотрим. Пока я вот проверял, заезжал буквально недавно на федеральную заправку. Что касается заправок, которые находятся где-то отрешенно, я имею в виду там на трассах и так далее, на платках, я тоже почитал ребят, которые реально прям вот в ситуацию вдаются и постоянно выкладывают отчеты, что и как. На платках все в порядке. На трассах, которые уходят на север, там как бы с дефицитом топлива не все так просто. Вот. И в сторону Сибири тоже как бы есть нюансы. Но там надо прямо смотреть, что вы льете. Вот и все.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Я вопрос такой задать, скажи, вот ситуация с топливом, правда, что турбовую машину сейчас просто тоже больно скидывать?
2: Ой-ой, что скидывать, турбовые машины скидывать
4: да,
2: надо?
4: Да, турбированные, со схожими вот этими смесями.
2: Ну, слушай, давай так, продажа, покупка автомобиля, она может на самом деле затянуться намного больше, чем очереди за бензином. То есть не все так просто сейчас на рынке, да, если бы это был малыш какой-нибудь дизельный, гибридный, я не знаю, там, электрички расхватывают люди как не в себя. Я, конечно, понимаю, да, есть своя правда у каждого, но вот это для меня какая-то крайняя степень паники. Это же не просто паникуешь и бежишь наливать в карманы бензин, это же ты паникуешь, что надо все распродать и купить что-то другое. Ну вот у меня нет времени, возможности, финансовой в том числе, сейчас заниматься продажей того автомобиля, который подо мной. И я не буду из-за того, что там бензин какой-то полукачественный, некачественный, да, сейчас прям бежать и продавать его. Конечно, мне неприятно то, что качество топлива, которое я буду заливать, заведомо разрешили занижать. Но я буду проверять, так это или нет. Пока я на своей шкуре не почувствовал, я проверял, смотрел. Пока 95-й, который я лью, это 95-й. Но как только ситуация изменится, да, я буду думать, может быть, использовать какие-то более там триботехнические составы, которые будут щадить топливную систему моего автомобиля и так далее. То есть здесь хотя бы есть варианты решения. Но так кардинально прям бежать и продавать все... Не знаю, честно, я пока не поддаюсь. Конечно, я знаю людей, которые этим занялись. Ну, удачи им, я желаю искренне и от всей души. Спасибо большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 000 рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
7: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
8: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр. Доброго вечера всем, кто пришел за рецептиком, получается. В Екатеринбурге 18 часов и 44 минуты, а с вами вечерний навигатор. И сегодня мы не дома, мы находимся в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Вы еще успеваете, у нас впереди еще час эфира, залететь, что-то как-то краба нам дать.
2: Да, ну и посмотреть машины, записаться на тест, узнать, как купить, потому что сейчас как раз самое
9: то. Идеальная погода для тест-драйва, да?
8: Да и в целом, вот, пожалуйста, отличный пример. Когда мы сидим в салоне, где Саня абсолютно сам здесь все себе берет.
2: Да, ну я одним из автомобилей владею, как раз здесь купленным и обслуживаю. Сейчас он у меня на моечке.
9: А вот такая лопатка у тебя есть? Света,
2: а зачем
9: Тиффани?
2: Она мне? Я копать вот ничего не собираюсь.
9: Ну, подожди, а
2: деньги
9: зимой?
2: Чем беру,
9: а
2: не
9: зимой?
2: Этим. Зимой?
9: Вот, представляешь, скоро снег пойдет.
2: Ну, не, я не такую знаешь. Машину взял, которая
9: ну,
2: зимой
9: короче,
2: без лопаты нормально.
9: Короче, вот, если что, видишь, и лопатка тут есть. Ну. Осенью, тут про рецепты кто-то начал говорить. А рецепты что? Хорошего настроения. Осенью, тут говорят у россиян, усилится тяга к алкоголю. Это предупреждают психиатры.
10: Так, потому что они уже почувствовали это усиление.
9: Да, на фоне сезонного упадка
10: это
9: сил.
10: Вот 9 из 10
9: тоски,
10: психиатров.
8: Да это все и наудило, чертов.
9: Многие начинают чаще пить, чтобы временно заглушить неприятные эмоции. Естественно, этого делать типа не надо.
10: Думают, это просто глинтвейн.
2: Просто, да-да. Люди такие, листья желтые увидели, такие, все.
8: Знаете.
2: Время пить.
9: Да, да, да.
10: Цвет жизни можно только одним разварителем.
8: Ты вспомнил из «Бегущего по лезвию», где время умирать.
2: Да-да-да. Я просто, знаешь, это вот осеннее начинает накрытие алкоголя. А что у людей...
9: Зимой.
2: Мне, знаешь, вот как не это. Зимой, чтобы согреться, осенью, да. чтобы стресс снять.
10: А первый листопад, он в стакан.
2: Да, оп, а весной, чтобы не видеть всю эту грязь. Знаешь? Летом, потому что жарко,
9: потому
2: надо
9: что
2: накатить.
9: Вот,
2: понимаешь?
10: А производителям водки приходится работать, в отличие от тех, кто делает зонтики и мороженое.
8: Я вот, знаете, хочу сказать честно, вот серьезно, как человек, у которого были немаленькие проблемы с алкоголем.
9: И уже 5 лет уже, ты не пьешь.
10: Как ты сейчас грустно уже, смотришь в пустой стакан в этот.
8: Да, уже 5 лет не пьющий, я вам скажу, ребята, на дне бутылки правды нет. Но я не во все заглянул.
9: Это
10: после того, как я добивку кинул.
2: Это Стэтхэм. Стэтхэм, цитатник номер 2.
8: Ну и ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатейки.
6: Продолжайте движение. Пилот FM.
11: Реклама.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
15: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
16: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
17: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
19: Шутки в сторону. Концептуально.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
2: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Мам, смотри, что могу!
8: Лето, как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
7: А на горка!
10: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренний, вечерний, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на треботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Что на свете всех милей?
18: Гулять в тени его аллей.
17: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
18: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
16: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Как сэкономить на покупке авто?
20: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
16: Акция до 30 сентября 2026 года.
21: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
22: Внимание всем постам. На 104-10 навигатор.
23: Бум!
24: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
25: Мы держим вас в курсе
26: важнейших событий.
25: Новости на радио «Пилот».
27: Добрый вечер. Посольство России в Венгрии продолжит работу, несмотря на высылку дипломатов, говорится в заявлении в телеграм-канале российской дипмиссии. Это будет сделано в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между двумя странами. Напомню, накануне Венгрия заявила о высылке 10 российских дипломатов. По словам главы МИДа страны Аниты Орбан, сотрудники дипмиссии вели в стране неприемлемую для дипломатов деятельность. При этом она уточнила, что решение Венгрии не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Москва также пообещала дать адекватный ответ. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Е1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о четверых пострадавших в результате той атаки. В Свердловской области более 20 человек стали жертвами мошенников при попытке купить автомобиль в Европе, предупредили в МВД. Один из пострадавших, 40-летний житель Первоуральска, нашел в одном из мессенджеров центр поставки, заказал Nissan X-Trail за 1 700 000 рублей. Менеджер прислал ему на почту электронный договор с НН-компанией и потребовал оплатить таможенное оформление 610 тысяч рублей. Когда покупатель решил проверить данные через официальный портал таможенного оформления Евразийского экономического союза, ввел в базе ввода машин ВИН-номер предполагаемого Ниссана. Результат поиска оказался нулевым. Он обратился в полицию, сообщил глава пресс-службы МВД Валерий Горелых. Та же ситуация произошла с жительницей Нижнего Тагила. Она лишилась 1 600 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». На Среднем Урале продолжается сезон активности клещей. За неделю от укусов пострадали 55 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Общее количество пострадавших с начала сезона приближается к цифре 18 тысяч человек. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит в больницах 125 человек. Клещевой боррелиоз в стационаре лечат 256 уральцев. Известный певец Анатолий Цой купил электромобиль стоимостью более 13 миллионов рублей. Он назвал покупку не просто модой, а важным вкладом в будущее ради чистого воздуха и более безопасной среды, пишет газета «Ру». Накануне артист уральских пельменей Сергей Исаев сообщил, что купил электроавтомобиль. Он выложил в сеть фотографии и подписал пост иронично. «Нет бензина, купи электричку», цитирует артиста Ядин. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
0: Информация на правах рекламы.
1: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
1: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
24: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. 10 сентября в столице Урала ожидается облачность с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер восточный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9, плюс 11. В четверг днем от 14 до 17 выше 0.
14: «Пилот FM».
23: Реклама.
26: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
28: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
29: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Информация на правах рекламы.
30: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
31: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
32: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
33: Застройщик ОАЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
29: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Генеральный спонсор шоу «Навигатор» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
2: Вечера всем, кто может похвастаться восхитительным вкусом в выборе радиостанции для прослушивания этим вечером в Екатеринбурге 8:04. И с вами, конечно же, вечерний
3: «Навигатор».
2: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин из «Навигатора», Александр Морозов, Лина Новыч из «Катапульты». Вместе мы
4: «Катавигатор».
5: Как в разных этих углах ринга практически.
4: «Навипульта», да.
2: Но собрались-то мы тут все. Где тут? В дилерском центре CS Motors на «Космонавтов 3», потому что вот на выездном мы
6: еще часик здесь побудем, если
2: успеваете.
4: Эфир у нас в знакомом пространстве, мы-то с Линкой здесь по утрам много бывали, да. Я настолько часто бывал, что машину купил аж. Купил машину и не расстаюсь с ними.
6: А Линка показала мне, говорит, еводы набрать.
4: В общем, приезжайте, ребята, знакомьтесь с автомобилями «Хавейл», ждем вас здесь, в CS Motors, «Хавейл Сити», на «Космонавтов 3».
5: Мы в это время, да, всегда праздники обсуждаем. Во-первых, у нас самый большой праздник – это день рождения Эдуарда Булашова.
4: Приехал к нам, приехал.
2: По народному календарю в этот день.
5: Эдуардов день, почему у тебя ухи еще не красные?
4: Потому что 40 с лишним раз дергать, и у меня сил не хватит.
5: Международный день красоты сегодня, Эдик. Ну, ты в этот день родился. Да, а также Всероссийский день лука. И картошки.
2: Давай теперь, если ты все подвязываешь,
6: по красоте вышло, знаешь.
5: Кстати, в этот день, помимо орангутанга из нашего зоопарка, еще родились актеры известные. Хью Грант, Адам Сэндлер.
4: Ой, не нравится. Ну, как бы не очень прикольно.
5: А кто тебе нравится?
6: Не Адам Сэндлер. Еще из тех, кто не нравится, как он, ушастый-то?
5: Ушастый.
6: Забыл, Дюплекс.
4: Этот, который...
5: Да,
2: стриптизера еще играл.
4: Знакомство с факерами.
5: Да. Ну, ладно.
2: Короче, ушастый.
4: Бен Стиллер.
6: Точно.
4: Есть, я победил. Бен Стиллер, шахмат.
6: Моих нелюбимых актеров.
2: Я всю жизнь ждал, когда он будет играть в адаптации «Слоненка Дамбо» главную роль. Не так и не взяли.
4: Он, кстати, очень прикольно это у Уолтера Митти сыграл. Это интересный был фильм. Давай дальше.
5: А вы знаете, что в этот день, в 1913 году, русский летчик Нестеров впервые вот именно в этот день, не дать не взять, что произошло, типа, а давайте.
4: Ну, Эдику просто, скинемся, просто, нет, я лучше.
5: Просто понимаете ситуацию, почему именно в этот день?
6: Я полезу в пятню, сказал.
5: Ну, давайте посмотрим, что же происходит у нас на небе в этот день.
6: Ой, боже мой.
5: 9 сентября, луна во Льве.
4: Так.
5: Ближе уже к вечеру, там совсем вечером, она переместится в Деву. Ой. И будет встречать свой новый цикл. Вот, но...
2: Оно все звучит так сексуализировано постоянно.
5: Вот смотрите, вот как вам... Вот все совпадает. Потому что астрологи говорят, не отказывайте себе в сиянии. Наряжайтесь в самое роскошное.
2: Обогащайтесь иридием.
5: И вы посмотрите на меня. Ведь я самая роскошная.
2: А лучшие шторы.
6: Сияние, типа, делайте так, чтобы кожа блестела.
4: Хотите увидеть вторую жизнь своей скатерти? Пожалуйста.
5: Хороший день сегодня. Для такой там тригон, что там, Луны к чему-то Сатурну. В общем, хороший день для разговоров с коллегами. Видите, как мы мило беседуем, у нас вообще язык,
4: да, с начальством. Того и гляди, сейчас кружки полетят друг
5: и
4: другу.
5: И даже иностранцами. Можно даже...
2: А Лена, вот как ты думаешь, если бы нам за это не платили, какова бы вероятность, что мы вообще в одном месте бы все оказались?
5: Зачать. Ретроградный Меркурий телеграм-канал
2: зачать
5: сообщает.
2: Зачать ретроградный Меркурий?
5: Зачать сегодня можно.
6: Иностранца.
5: Детектива.
4: Подожди, а если сегодня зачнут, то это когда день рождения
5: родить?
6: Частного?
5: А родить трудолюбивого. Да?
4: Ну, то есть, так. Если кто-то сегодня родился, родился трудолюбивый.
5: Да.
4: Заделали, то будет детектив.
5: Да,
6: детектив, 100%. Который выяснит,
2: то будет,
6: настоящего отца узнает.
4: Такой, знаешь, это, я представляю, через 9 месяцев такой Эркюль Пуаро. Простите.
6: Да, где мой кофе? У меня усы немного.
4: Главное, чтобы не Коломбо.
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
7: Реклама. За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. What the hell do you mean? I've got to wait in line.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Доброго вечера всем, кто искренне наивно верил, что какую-то мелодию можно через одну ноту вот угадать, потому что, очевидно, это была ложь. В Екатеринбурге 16 минут 8, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
2: Дозвонился к нам Сергей, привет.
3: Привет, привет.
2: Сергей, я не успел записать твою работу, потому что она прозвучала так сложно, но что там про документации и постройки, как оно там звучит?
3: Подготовка исполнительной документации.
4: А, исполнительная.
1: Что исполняете?
4: Так, как что? Да. У нас достаточно на парковке на прилегающей территории посмотреть, чтобы понять, что исполняете.
2: Сергей, как ты затянул эту сферу? Ты любил с документами возиться?
3: Да нет, занимался раньше продажами розницы, так как спрос падает, решил кардинально поменять сферу.
4: Это что ты такое продавал-то, интересно?
3: Электронику продавал.
2: Угу.
3: Технику.
2: А сейчас невыгодно стало, да?
4: А сейчас все на онлайн-продажи ушли.
3: Да. Конечно, конечно, маркетплейсы.
4: Люди приходят в магазин, потрогали, пощупали,

0: Называется трек, небольшой фрагмент.
1: Квартир «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки. Застройщик ОАЭ «ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот тут мужчина стал студентом в 100 лет и рассказал о своем секрете долголетия. Чарли его зовут, он отец четверых детей, там уже он прадед и прапрапрадед. В общем, раньше работал авиадиспетчером и на пенсии узнал, что есть такая программа, что людям старше 60 лет... Флоридское долголетие, что можно бесплатно посещать занятия в универах. Ну и он после этого, что бесплатно, классно.
4: Чувствую, дедушка там на студенточек заглядывает, да?
3: Да-да-да-да-да. Прослушал 50 курсов, продолжает учиться, несмотря на возраст, 100 лет. Ну и, как говорит, что любовь к знаниям он считает главным залогом долголетия. Вообще, конечно, да, быть студентом, это здорово. Ты когда идешь учиться, ты реально себя чувствуешь каким-то молодым, таким
4: прикольным. Он такой хитрый, главное, лекции, вот пары, это все. Пусть в колхоз на картошку сгоняет на недельку, посмотрим на него.
2: Там у них известный этот флоридский картофель-то они копают, конечно, на морковь, на картофель. Я уверен, он помогает там девочкам на ногах шпоры писать, там еще что. Его же все считают, дед-то безобидный.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
9: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
10: Кредит предоставляет УАО Тойота Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазине.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдинг до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто проводил его вместе с нашим необычным составом навигатора. Мы заканчиваем, понемножку сворачиваем наш эфир в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3.
1: Да, мы сегодня в автоцентре, в дилерском центре HVL City CS Motors. И ребятам спасибо хотел сказать за приглашение. Мы вечером в этой локации еще ни разу не были. Я в этой локации вечером был только один раз, когда машину свою забирал.
2: Это было вечером?
1: Это было вечером. Да, вечером, конечно.
3: Таким же вечером.
1: Да, я прям...
3: Сейчас флешбеки, сядешь вон в ту.
1: Кстати, да, я вот уже сколько, я скоро как 10 тысяч езжу на автомобиле купленном здесь. Меня все устраивает, мне все нравится. То есть, как бы, я с удовольствием приезжаю, с ребятами общаюсь. И по поводу автомобилей мы тоже периодически созваниваемся, списываемся. Сейчас, кстати, интересная тема для тех, кто переживает за топливо. Вот будет с завтрашнего дня запускаться программа страхования себя на автомобиле HVL от некачественного топлива, то есть там в районе, ну, относительно недорогая сумма, и можно застраховать полностью себя на ремонт двигателя, да, на год. Это очень прикольная штука. Ну, и так в целом приезжайте, знакомьтесь с машинами.
3: Да, спасибо, ребята, что пригласили нас сюда. Да, здорово.
0: Приятно.
3: Всем руководству дилерского центра CS Motors респект, да.
1: И тебя хотелось бы еще раз, Эдик, поздравить с днем рождения. Спасибо, что...
2: Ну, расти большой. Ну, давай.
1: Спасибо, что не променял нас на стаканы, бухло и друзей. Это здорово просто.
3: А у меня расклад на...
0: Ладно, ребята, да, мы с вами прощаемся, услышимся завтра, впереди вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды, треки секретной фанатеки, и после этого, конечно же, стартует фитнес-час на Дистрельниковой.
3: Да. 7.30.

0: fresh breakup.
1: Внимание всем постам, на 104-10 навигатор.
2: Бум!
1: Навигатор.
3: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
4: Мы держим вас в курсе
5: важнейших событий.
4: Новости на «Радиопилот».
6: Добрый вечер. В России не будут повышать налоги из-за дефицита федерального бюджета, сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергая подобные слухи. Он отметил, что обсуждение по этому вопросу не стоит в повестке, а показатель дефицита является подвижной цифрой и не должен вызывать серьезные обеспокоенности. Ранее президент Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнил, что уровень госдолга в России остается одним из самых низких в мире. При этом он подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений, пишет Интерфакс. Авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минтранса. СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре, но Министерство информацию не подтвердили, отметили, что наоборот идет речь о возобновлении полетной программы. Арабский авиаперевозчик приостановил полеты в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным, авиакомпания планирует возобновить полеты в Россию по маршруту Шарджа-Москва в октябре, пишет РИА Новости. На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского от Саски до Горького, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарской от Клары Цеткин до Дзержинского, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В Екатеринбурге ГАИ проверяет жалобы горожан на водителей, которые паркуются на тротуаре возле здания на Первомайской 11Б. По словам местных жителей, там не просто стоят машины. Они опасаются даже ходить по тротуару, зачастую по нему едут автомобили. В ГАИ призвали автомобилистов соблюдать правила остановки или стоянки транспорта и напомнили о том, что за парковку на тротуаре грозит штраф от 500 рублей до 5000, пишет Е1. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года. Об этом сообщает издание «Катимирини». Кристина Раптидзелеппи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку в 54 года. Эмбрион заморозили в марте 2004-го. Перенос провели в конце декабря прошлого года. Таким образом, между заморозкой и переносом прошло почти 22 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
7: Информация на правах рекламы.
8: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
10: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. По сообщениям синоптиков, предстоящий четверг в Екатеринбурге ожидается облачность, а также небольшой дождь. Ветер восточный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9, плюс 11. Завтра днем от 14 до 17 выше 0.
2: Пилот FM.
5: Реклама.
11: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
0: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
0: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
14: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: «Lucky Motors».
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
6: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 60.

0: Темнее, специалистам позвони. Набери 201-5533.
1: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
1: Так прикоснитесь к вашему зикру.
2: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
9: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
10: Для лиц старше 18 лет.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента, он уже наступил. Новый месяц, новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
11: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
12: «Уралмаш» не будет прежним.
13: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
14: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
13: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской, 7А. И по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
15: Застройщику СС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
16: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого, 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого, 3.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.
12: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Choose. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Choose.
13: Hola, hola, amigos. Hello, everybody.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: «Вечерний драйв» на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: yes, I know. I lay my hand unto my soul.
1: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хан.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4:22. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. До

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.